обо всех важных вещах в этой жизни. Пупо на Ретро FM, 3 часа и 17 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу вкратце, что интересного здесь будет звучать в ближайшие 10-15 минут. А дальше уж будьте любезны, будьте рядом, все услышите сами. Итак, Баккара, Александр Иванов, ансамбль Joy совсем скоро.

0: И ведь, знаете, друзья, вот проведу сеанс такого дистанционного диагноза. Никому из вас сейчас никто не снится. А знаете почему? Потому что вы сейчас не спите. И вот это правильно. Под музыку ретро-ФМ спать, ну, просто невозможно. 3:42 в столице. Это ансамбль «Синяя птица» на ретро-ФМ. Дальше Умберто Тоцци, Билли Джоэл и Юрий Антонов на ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

вот теперь то самое время, когда необходимо, друзья, да-да, именно так, необходимо кинуть взгляд на часы. Для того, чтобы удостовериться, да-да, приближается тот самый момент, когда в путь отправляется утренний экспресс. Пассажирам просьба не опаздывать и присоединяться, друзья. 3:56 в столице, утренний экспресс стартует. Поехали! Поехали!

0: такой своеобразный гудок к отправлению. У нас уже 4 утра, утренний экспресс. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: после зимы, как известно, весна, которая вот уж позавчера закончилась, и лето-таки наступило, друзья, это здоророво. Группа «Кино» на Ретро-ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. «Утренний экспресс» начинает свое путешествие. Первая станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты, друзья. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и к чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша практичность и последовательность укажет верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну что еще помимо розовых роз будет украшать наш путь следования утреннего экспресса, друзья? Ну вот гороскоп мы уже пролистнули, ознакомились с ним. Впереди у нас встреча с ежедневником, а дальше, уже начиная со следующего часа, будем делиться друг с другом позитивом в нашей традиционной рубрике, куда вы будете присылать сообщения. Ну, а я буду отбирать самое позитивное из них. И по итогам автору самого позитивного послания будет подарен тостер, друзья. Ну и, конечно же, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая звучит всегда здесь, на Ретро-ФМ, в любую погоду, в любое время года.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: очень символично. Мелодия из фильма «Начало» и начало нашего сегодняшнего летнего путешествия. Утренний экспресс продолжает свой путь. Следующая остановка – ежедневник, друзья. Давайте чуть-чуть притормозим и полистаем.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 2 июня, год 2026, вторник. Сегодня день рождения космодрома Байконур. 2 июня 1955 года проекты космодрома и его организационной структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Именно это событие официально и считается днем рождения Байконура. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты. С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли в 1957 году и первый космический корабль с человеком на борту. Напомню, это произошло в 1961. В этот день, 2 июня в 1896 году, итальянец Гульельмо Маркони получил патент на систему связи с использованием радиоволн. Как мы помним и знаем, первым в мире радиоприемник продемонстрировал русский ученый Александр Попов. Правда, дальность связи была небольшой, всего 600 метров. Год спустя Маркони послал сигнал уже на 3 километра и предусмотрительно оформил патент. Чего не сделал, например, Никола Тесла, начавший разработки в этой области едва ли не первым. 2 июня 1953 году в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония по ее настоянию была самой демократичной, можно даже сказать, скромной. Ее первой в истории королевства показали по телевидению. Напомню, что королева Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Сегодня в нашей стране отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые праздник отметили в 2011 году. Он напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. А диетологи напоминают, что здоровая натуральная еда без излишка углеводов – это первый шаг к стройному телу и хорошему самочувствию. Ну да.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Но цветы насчет этого не знаю, друзья. Это уже, как говорится, в каждом конкретно отдельно взятом личном случае по ситуации. А если в качестве будильника для вас звучит вот эта песня голландской группы Teach In, можно сказать, что повезло. Совсем скоро услышим Сандру, Льва Лещенко и Ace of Base на Retro FM. Всех, ну, в перспективе с добрым утром. А пока, ну, если кто не спит, просто хорошего всем настроения.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день.

0: А чего переносить приятные события на завтра, допустим, или на послезавтра? Если уж собрались быть вместе, то чего откладывать, можно уже прямо сейчас начинать. Не расставаться. Сандра на Ретро-ФМ, 4 часа и 56 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю приятно встретить это утро. А если это событие произошло, ну пусть и день тоже будет хорош.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: поезд мчится в чистом поле. Это утренний экспресс. 5 утра в Москве уже, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: И ладно бы сердце, главное мозги освободить, потому что мозги в повседневной жизни все-таки вещь более часто пригождающаяся, правда? Джо Кокер на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра наступающего, ну, по крайней мере, утренний экспресс неистово мчится в этом направлении.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша практичность и последовательность укажут верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Ну и рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот и настал тот самый долгожданный многими из вас и мной тоже момент, когда можно и нужно делиться позитивом, друзья. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения о том, что хорошего в вашей жизни происходит, что будет происходить, что планируется, какие хорошие люди вас окружают, ну и так далее. В наш канал в Максе присылайте и смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, указывать имя того человека, который... Вот, собственно говоря, все это написал хорошее. Страна должна знать источники позитива по именам. Ну и желательно указывать название городов, где вы проживаете. Номера телефонов, фамилии тоже. Это для чего? Это не для того, чтобы я к себе в записную книжку складывал, а для того, чтобы автор самого позитивного сообщения смог без проблем получить свой честно заслуженный приз. Тостер от Ретро FM. Так что, друзья, поехали. Буквально уже через 20 минут, я думаю, выпустить первую порцию позитивных сообщений. Ждем, готовимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: Для достаточно большого количества людей, к которым я и себя тоже причисляю, лето наступившее, это уже само по себе праздник. Да-да, друзья, именно так. Ну, а отдельные дни тоже доставляют. Давайте полистаем ежедневник. 5:30 в Москве.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Так, давайте посмотрим. 2 июня сегодня, год 2026, вторник. В этот день, в 1922 году, родился Станислав Чекан, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, снявшийся в сотни художественных картин отечественного кинематографа и прославившийся ролью в комедийном хите «Бриллиантовая рука». В фильме «Гайдая» он сыграл небольшую, но очень яркую роль капитана милиции Михаила Ивановича. В фильмографии характерного артиста есть любимые миллионами картины «Война и мир», «Любовь земная» и «Снова Анискин» и другие. День рождения также сегодня отмечают футболист, нападающий сборной СССР, футбольный тренер, заслуженный мастер спорта Эдуард Малафеев, российский журналист, автор и ведущий телепередач Михаил Таратута, российская актриса, телеведущая Юлия Снегирь, американский киноактер Джастин Лонг. В этот день, в 1842 году, увидело свет великое произведение Николая Гоголя, известное нам за «Школьные скамьи», которое начинается словами: «В ворота гостиницы губернского города Н въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки». Да, совершенно верно. Это «Мертвые души». В русской литературе, пожалуй, нет другого такого произведения, практически все имена героев которого стали бы нарицательными. По народному календарю на Руси этот день прозвали «грядочник», поскольку праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях начинали сажать огурцы. В более теплых районах страны они уже всходили. С этим овощем были связаны и некоторые приметы этого дня. В частности, большой урожай огурцов предвещало обилие шишек на елях. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. Мои поздравления.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну что, поехали, друзья, хорошими новостями делиться. Сергей из Пензы пишет: в отпуск ухожу. Вот прямо с сегодняшнего дня и ушел в отпуск. И на 3 недели буду ремонт делать, ни в чем себе не отказывая. Сергей, вы сильный человек, в отпуске делать ремонт. А с другой стороны, а когда еще? Так, из Новосибирской области сообщение. Доброе утро, пишет вам сибирячка Татьяна из Новосибирской области, города Бердска. У нас пришло лето, жаришка, жду дочь. Сегодня прилетит из Москвы на каникулы. Дочке привет, и вам хорошо вместе время провести. Так, из Свердловской области сообщение, пишет Катя из города Нижний Тагил. С добрым утром поздравляю одноклассницу мою Свету Соколову с днем рождения. Ну, просто как в песне. Правда, ей сегодня 44. Желаю богатства, здоровья, счастья, удачного дня, дорогой Ретро FM и Андрей Мареев. Спасибо большое, Катя из Нижнего Тагила, и вам за добрые слова. Ну, а Свете Соколовой, конечно же, надеюсь, кто-нибудь розовых роста букет подарит.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: вас. Я в самый подходящий час к вопросу о времени 5:55 в столице, если вы увидели чьи-то глаза напротив прямо сейчас, друзья, знаете, это все к добру и к счастью. Ну, по крайней мере, стоит на это надеяться. Хулио Иглесиас на Ретро FM. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем Наташам и не только.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Кто везет нас в направлении доброго, бодрого утра? Конечно же, утренний экспресс. 6 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Но вот, честно говоря, приличных слов в адрес этого лирического героя в моем лексиконе не хватает. Евгений Осин, совершенно замечательной песней, которую можно слушать, обдумывать, обсуждать не хуже всяческих сериалов. 6.06. Столица. Утренний экспресс продолжает путешествие.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты, друзья. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности, проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша прагматичность и последовательность укажут верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, продолжаю получать ваши сообщения о хорошем. Людмила из Оренбурга хвастается тем, что ремонт в ее квартире уже закончен. Видимо, эстафета такая принимается у нас, ремонтная. Ну, почему бы и нет? Собственно говоря, тоже хорошее дело. И, говорит, в скором времени уже приедет ребенок с мужем из отпуска для того, чтобы принимать работу. Ну, как интересно все. Анатолий. Анатолий хвастается тем, что он уже из отпуска вернулся и с новыми силами собирается на работу, а зато в августе пойдет в отпуск снова. Анатолий, по-моему, некоторые слишком часто ходят в отпуск. Так, дальше. Дарья. Дарья из... Из откуда? А, из Пятигорска пишет нам, что у нас отличная погода, друзья, приезжайте в гости, будем рады видеть всех. Вот оно, курортное гостеприимство, это здорово, друзья. Пишите, пожалуйста, тостер ждет своего хозяина.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Себя иногда ловлю на этой мысли, что очень хотелось бы, чтобы эта песня Юрия Антонова никогда не заканчивалась, но, с другой стороны, жизнь так устроена, друзья, что в ней ничего бесконечного нет. 6:30 в столице, самое время послушать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре вторник, 2 июня, год 2026. Сегодня день рождения космодрома Байконур. 2 июня 1955 года проект космодрома и его организационной структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Именно это событие официально считается днем рождения Байконура. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки. Уже в мае 1957-го с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты. С Байконура был запущен и первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Это произошло в 1957 году. А также первый космический корабль с человеком на борту. Как мы помним, как мы знаем, пока еще не забыли, это произошло в 1961, а именно 12 апреля. 2 июня в 1896 году итальянец Гульельмо Маркони подал заявку на патент на систему связи с использованием радиоволн. Как мы опять-таки помним, первым в мире радиоприемник продемонстрировал 7 мая 1895 года, то есть больше, чем на год раньше, русский ученый Александр Попов. Ну, правда, дальность связи была небольшой, 600 метров. Год спустя Маркони послал сигнал уже на 3 километра. И, будучи очень предусмотрительным человеком и очень, скажем так, он очень любил записывать буквально все, что делал. Он предусмотрительно оформил патент. Чего не сделал, например, Никола Тесла, начавший разработки в этой области едва ли не первым. Сегодня в нашей стране отмечается День здорового питания, отказа от излишеств в еде. Впервые его отметили в 2011 году. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже расхожей стала фраза «Мы то, что мы едим», но она отражает суть. День здорового питания, отказа от излишеств в еде призван напомнить, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Ну а диетологи напоминают, что здоровая натуральная еда без излишка углеводов – это первый шаг к стройному телу и хорошему самочувствию. А еще сегодня отмечается таиландский праздник ананаса, день запуска бумажных змеев и самолетиков, праздник падающих шкафов – не приведи Боже, день любви к своему стоматологу, день уходи из офиса пораньше и день курицы-гриль. К вопросу о здоровом питании.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, вот настала пора определиться, кому отправится тостер наш самый позитивный. Вот представьте, вы подходите вы утром к тостеру, он вам улыбается, да, уже вот заряжает позитивом, а не только едой. Петр из Казани поздравляет свою сестру Светлану с тем, что она наконец-то закончила учебный год и может отдохнуть от учеников. Да, такое тоже имеет место. Альбина из Москвы радуется хорошей погоде, доброму утру и возможности слушать любимое радио Ретро-ФМ. Вот это тоже здорово совершенно. Так, и знаете, кому отправляется сегодня тостер, друзья? Тостер отправится в Сибирь, но не в качестве наказания, а в качестве подарка. Татьяне из Новосибирской области, города Бердска, которая ждет в гости, даже не в гости, а просто ждет, что из Москвы на каникулы к ней прилетит дочка. Ну и, разумеется, с новым тостером-то ждать веселее, правда? Татьяна, мои поздравления вам и с выигрышем, и с дочкой, которая прилетит в гости. Сегодня-таки даже. Вот, видите, двойная радость вам пришла. Всем остальным желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое. Разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
4: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
0: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на ретрофм.ру.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: 6.55 столицы, друзья, вот это самое раннее утро является сигналом к тому, что утренний экспресс останавливает свое движение, но движение музыкальное не прекращается по одной простой причине. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ подхватит вас на пути уже к доброму дню. Ну, тем не менее, утро будете встречать вместе с Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Друзья, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-32-89. Казань.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00, первая смена на местах. Ну что, привет и классного июньского вторника! Начинать, как всегда, будем с новостей самых актуальных от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Филиппины официально пригласили Владимира Путина посетить страну для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он состоится в ноябре. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Балин. По словам дипломата, на данный момент ответ от российской стороны пока не поступил. Саммит АСЕАН пройдет в Маниле, столице Филиппин, с 10 по 12 ноября. Пожар начался на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Кроме того, обломки дрона упали на территории жилого дома в Славянске на Кубани. Пострадавших нет. Напомню, что 28 апреля в Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В результате падения обломков беспилотника возгорание потушили только 30 апреля. Пользователи iPhone в России не смогут пользоваться 5G. Apple разорвала контракты с Россией. Из-за этого сертификация смартфонов в российских сетях нового поколения стала невозможной. А об этом сегодня пишут «Известия». Технически iPhone поддерживает частоты, на которых российские операторы планируют разворачивать 5G. Но после ухода с российского рынка Apple прекратила все контакты с местными операторами. Передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно. Министерство юстиции России проверит кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва на наличие статуса иноагента. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, кандидаты пройдут проверку на предмет причастности к деятельности организаций общественных или религиозных объединений, которые были ликвидированы либо запрещены по решению суда. Сербия не намерена отменять безвизовый режим для россиян, так заявил Александр Вучич. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном введении виз для россиян, президент Сербии заявил, что такое решение не будет принято. Ранее сообщалось, что Сербия якобы планирует отменить безвиз для граждан нашей страны в рамках подготовки к вступлению в ЕС. В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что такие решения, как правило, симметричны. Ну и последнее. В Чили на стадионе собрались больше 8 тысяч человек, чтобы обменяться наклейками. Коллекционеры от мала до велика пришли на футбольный стадион, чтобы обменяться наклейками в преддверии чемпионата мира этого года. Самыми востребованными были картинки Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но были и те, кто жаждал завершить свой альбом. Один из счастливчиков смог выменять аж 50 наклеек. Напомню, турнир пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. И еще курсы валют: доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 86,25. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты восьмого. Ну что, лето набирает обороты. По крайней мере, у нас за окном это точно. Первая смена на местах, Рита Субботина.
1: Доброе утро. Называется человек, у которого стакан наполовину полон. Александр.
0: Да. Саша Светлов и Рита Субботина с вами. Первая смена на ближайшие 4 часа. Подготовила хиты, подготовила игры. Вот первая из них будет называться «Обратный отчет». Конечно, будут хиты. И мы вам предложим еще интересную тему дня. Оставайтесь с нами и слушайте «Blue System».
2: Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи – это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
1: Козероги, ваша практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолеи, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками, в них может быть сокрыто что-то иное.
2: И просыпайте в этот вторник в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 7.14, точное московское, это первая смена. Здрасте, здрасте.
2: Здрасте, приятного аппетита. Одну секундочку, я выговорю как-то.
3: Закусите.
2: Спасибо. Тем, кто проснулся, ребята, ну, теперь на официальном уровне я могу сказать, что голодание – это зло. Иначе вы можете испортить не только, ну, как бы свое настроение.
1: Но и дружбу, да. Нет. Когда посмотришь на вот этого худеющего, да, с глазами, то
2: нет, все. Там гораздо глобальнее, я бы сказала. Давай, прочитаю тебе заголовок, и ты все поймешь. Короче, голодные зрители не дали поворот. Пора войти в книгу рекордов Гиннесса.
1: Подлецы.
2: Подлецы. Вы можете мировой рекорд, все сломать. В общем, рассказываю. В Аргентине это все происходило. Обернулась попытка установить мировой рекорд скандалом. Голодные зрители разграбили гигантский сэндвич длиной 750 метров до того, как его успели зарегистрировать официальные лица. Организатором являлся там один ресторан. Они уже все обдумали, согласились. Сделали, значит, приготовили 1500 килограмм говядины. Хватило бы на 7000 порций. 30 тысяч человек стояло, ждало.
1: Но из-за того, постойте, что... спокойно, ну, посмотрите.
2: Да, долго готовили, в общем, ну, какой-то, знаешь, как на футболе начало нарастать недовольство, вот это все. В общем, граждане нетерпеливые, голодные, прорвали вот этот кордон.
1: Да.
2: Ну и все, и начали
1: ОМОН
2: грабить.
1: Сдерживал как мог. Но потом присоединился к хулиганам и, отбросив в сторону дубинки, приступил к поеданию этого сэндвича. Ну что, всем приятного аппетита, ребятки, просыпаемся, насыщаемся, кто этого желает, и слушаем классную музыку.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Так, ну я считаю, что лето мы начали правильно, хорошо, очень даже празднично. Вчера отметили День защиты детей, День родителей, да. Но вот у нас что ни день, то всегда какой-то праздник, какой-то вызов, какое-то, может быть, обещание себе. А вот, может быть, возьмем и сделаем, не знаю, вот 2 июня, а вот просто обычный приятный день.
2: Тем более вторник. Слушай, вторник, как всегда такой, типа понедельник, а среда уже маленькая, пятница, четверг, завтра опять пятница.
1: Ну вот так, чтобы, вторник, не обещать друг другу, вот сегодня все поменяю кардинально свою жизнь, или я обязан, я должен. Вот давайте мы отбросим в сторону вот какие-то такие обещания и самые важные жизненные повороты, а вот просто насладимся этим днем и пообщаемся о том, а что в нем должно быть в этом простом, может, если позволите, рутинном дне, для того, чтобы он все-таки был у вас приятным. Какие должны события в нем произойти и случиться, какие встречи? Вообще, вы его планируете? Или, может быть, в такие дни вы наоборот желаете, чтобы все происходило спонтанно? Ну, скажем так, прислушаться ко вселенной, да, и чувствовать вот этот ветер, который вас куда-то направляет.
2: В общем, сегодня будем описывать самый обычный, но самый приятный день. Ну, начнем с нас, получается.
1: Да, можно.
2: Так, ну что, приехать на работу, чтобы уже было светло. Это приятно.
1: Это прекрасно.
2: Потому что зимой иногда ты вообще не понимаешь, куда, зачем, зачем я встал. А, не, нормально, уже пора работать. А потом, что было приятно, например, выпить кофе с подругой. Ну, так, обыденно, с плетеньками
1: ты
2: поделиться.
1: Ты здесь с подругой кофе пьешь, да?
2: Есть.
1: Когда
2: такое.
1: Ты успеваешь?
2: Не,
1: кто твоя подруга?
2: После работы.
1: Понятно, понятно.
2: А, здесь друзей нет.
1: Вот именно, да. Команда. Здесь очень близкие коллеги.
2: Да-да-да. Ну, я же целый день описываю. Угу. Потом сходить на спорт. Мы возвращаемся сегодня обязательно. Потом, знаешь что, посмотреть вот под обед сериалом. Обожаю. Вот. Ну, дальше какие-то поделать, если еще там какие-то рабочие дела доделать, еще что-то. Ну, и вечерком, например, в летний день классно было бы прогуляться с мороженкой и созвониться с родителями.
1: Mm-hmm. А вот мне нравятся дневные, кстати, прогулки, когда вот еще тепло. Ну, у нас здесь плюс 20-22, да, и вот идеально, на мой взгляд, погода. Если кофеек именно на улице, на свежем воздухе, это супер. Насчет спорта полностью согласен. Ну, хоть какой-то должен быть, но не тот, который прям вот на разрыв и потом лежать, не вставать. А вот так в удовольствие, когда потренировался, и потом вдохновение еще приходит. Ну, как-то из-за любимых рутинных дел, конечно, у меня сейчас это что-нибудь по ремонту сделать обязательно.
2: Конечно,
1: хочу похвалить себя за это. Прогулка с семьей.
2: Давай так, ты можешь просто себя похвалить за то, что ты не сорвался сегодня.
1: Конечно, да, рука не дрожит, это уже успех. Да, ну и обязательно, да, время с близкими людьми, ну, по крайней мере, с младшей частью этой творческой команды. Да, времяпрепровождение тоже дело вдохновляющее, вроде бы как рутинное, но что-то приятное в этом есть. Ребят, вот сегодня говорим про самый обычный, приятный, рутинный, возможно, будничный день, потому что выходные — это все-таки другая насыщенность, другие планы, и мы о них обязательно и отдельно поговорим. А сейчас давайте вот о буднях, о

0: рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 12+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
0: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: 7.29, точное московское. Здрасте. Ну, а тем, кто сейчас, возможно, бежит в наушниках, слушает лучшие хиты, проверенные временем на Retro FM, и думает, что это самая оздоравливающая процедура, ребят, задумайтесь. Есть новая инфа, свежая, только что поступившая, испеченная, утрешняя. В общем, японская ходьба оказалась полезнее бегать для похудения.
1: Да что так?
0: Да.
1: Только мы начали
0: не успели бегать. Начать бегать, как ученые, вот на те новые исследования преподнесли нам. В общем, метод простой. 3 минуты быстрого шага чередуются с 3 минутами медленного. Угу. Да, ну вот мы там назвали, когда шведский спринт, когда бежишь и идешь. А здесь вот даже просто ускоренный шаг. Всего нужно выполнить 5 таких циклов. Поняла? 3-3, и вот 5 кругов
1: Подожди,
0: таких.
1: Подожди, это получается, я, конечно, плохо считаю.
0: Тренировка занимает полчаса, ты прекрасно считаешь. Помогает снижать вес, улучшает выносливость и положительно влияет на работу сердца и сосудов. Да, я слышал вообще, что прогулки вот эти там про 10 тысяч шагов плюс-минус, это все полезно. Но если еще с ускорением, то это для сердца еще полезно, для сосудов. То есть ты чуть ускоряешься, да, все это начинает работать. Потом раз, успокаиваешься, и получается выносливость еще добавляется.
1: То есть всего лишь полчасика, и ты уже конечно, такая худая киса получается.
0: Только чередуйте быструю ходьбу и медленную, успокаивающую, восстанавливающую.
1: Мы сегодня говорим про самый приятный обыденный день и ждем от вас сообщений. Вот, а как раз можно в обыденный день как раз такую штучку включить, если это всего-то полчасика.
0: А почему бы не попробовать? 7.30. Свежие новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки из Армении винограда и косточковых фруктов. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимся нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и винограда. Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж. Как сообщает пресс-служба регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из так называемых недружественных стран, которые работают в нашей стране, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих, нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на побережье Италии. Эпицентр находился в 124 километрах к северу от города Мессина, это на Сицилии. Информация о возможных пострадавших и ущерб уточняются. Специалисты объявили зеленый уровень оповещения. Это означает низкую сейсмическую активность в Италии и отсутствие угрозы для жизни и разрушений. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которую люди направляют на погашение кредитов. По данным ЦБ, к началу года этот показатель снизился с 10,7% до 9,1%. В регуляторе связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы положенных государственных выплат ко Дню России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве предупредили, что злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. А с вами остается первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.

0: 39, 2 июня, разгоняем лето, разогреваем лето. Ну, по крайней мере, это совпадает с прогнозом погоды на ближайшую неделю. Так что идем в ногу со временем и предлагаем вам поиграть.
1: Да, друзья, у нас впереди обратный отчет, наша такая самая быстренькая игрушка. На нее всего 10 секунд.
0: И опа, так... а вот уже закончилось, все, не надо звонить.
1: Нет, надо звонить. У нас же подарки лежат вообще-то. Смарт-часы для кого мы приготовили? Для вас.
0: Это точно.
1: Вот, еще у нас есть фирменная футболка, тоже для вас. Поэтому вам осталось только набрать вот эти цифры 23-24-88-3, конечно, код Москвы 495.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Нужна мебель? Есть решение. «Мега-мебель». Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в «Мега-мебель». Мебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отсчете участвует Азат. Казань на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые ведущие.
3: Добрый. Добрый. Подождите, а у вас сколько времени? Почему день?
2: Ну, так уже ради вежливости говорю. Поэтому так, доброе утро, конечно, время
3: московское. Нет, а мало ли, я просто могла перепутать.
1: Рита интересует просто, сколько уже сейчас, который час в Казани?
2: Так же, как и в Москве.
3: Вот. А, все, и хорошо. 15:08. Все, мне теперь стало спокойнее, что вы тоже немножечко не выспавшийся. Чуть-чуточку, самую малость.
2: Да нет, кажется, так, наверное, выспались, вроде бы все нормально.
1: Но самое главное сейчас сосредоточиться, да, и прям вот мозги напрячь на ближайшие пару минут, потому что там будет 3 раунда по 10 секунд.
3: Вы слышали, как игра проходит?
2: Да, несколько раз слышал.
3: Ну все, супер.
2: И РФМ часто слушаю.
3: Отлично. Тогда все будет так же. У нас, значит, 3 раунда, и в первом раунде нужно будет назвать 3 предмета на заданную тему. Если готовы, начнем?
2: Начнем.
3: Тогда назовите 3 разновидности колбасы. Обратный отчет пошел.
1: Какая она бывает?
2: Вареная, копченая, сыроваренная. Ну, вяленая, наверное, не подходит. Вареная, копченая.
1: Ну, еще какая? На название. Год новый наступил, так, помните?
2: А, название имеете в виду?
1: Да.
2: Ну, много их названий. Вязанка, папа может, там абсолютно много.
3: Ну, короче, колбасивый спец, мы это поняли.
1: Да, салями сервела тоже ждали. Ну, ладно, давайте.
2: Хотя редко употребляю колбасу, но тем не менее.
3: Редко употребляю.
1: ППшник, пожалуй. Окей, сейчас будет песня.
2: Наверное.
3: Да, сейчас будет песня. У нас 2-й раунд, соответственно. Мы с Сашей вам чуть-чуть, знаете, так напеваем песню, а вы допиваете ее, ну, или просто проговариваете. Знаете, да? Тогда, если что, обратный отсчет пошел. Если выйдешь ты мне...
1: Куда?
3: Куда? Куда, люди?
2: Если выйдешь ты мне...
3: Ну, куда? Куда ты выйдешь?
1: Навстречу.
3: Навстречу.
2: Если выйдешь ты мне навстречу...
1: Даже где-нибудь гром не замечу. Ну что, Азат, на 2-м раунде сегодня остановились. Все-таки подарки остаются у нас на Ретро-ФМ. Будем ждать вновь вас в гости. Да, Казань мы так просто не отпустим.
3: Ни в коем случае.
1: Обязательно нам понадобится победа.
3: Послушаем про все виды колбасы, потому что у нас некоторых нет, например.
1: Да. И будем ждать вас вновь. А пока вам классного июньского вторника. Пусть лето также посетит во всех смыслах Казань и поднимет вам настроение. Сиси Кэтч на Ретро-ФМ. Послушаем.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, ребят, сегодня 2 июня. Мы решили не усложнять этот день, а называть его вот таким обычным, привычным, рутинным, можно даже сказать. И выяснить все-таки, а как же должен выглядеть этот самый обычный ваш день для того, чтобы он стал приятным. Может быть, даже немножко радостным.
2: Марина нам пишет, ну, конечно, с фотографией пирожочка. Самый обычный день начинается с прогулки с собакой. Она такая любопытная. Все утро что-то делает, всегда разное. Гоняет кошек, голубей, гоняет мяч и очень любит собирать шишки. Но мне кажется, наблюдение за своим питомцем...
1: Ну, конечно, это вдохновляющее.
2: Это вообще вдохновляет, но главное, человек герой для меня. Все равно просыпается, идет и каждый день радуется. Это супер.
1: Да, Маруся пишет: доброе утро. У меня день распланирован так: стирка, уборка, приготовить обед, высадить остатки рассады цветов. И самое главное сегодня — выпечка хлеба для семьи.
2: Вау.
1: Всем добра, здоровья и хорошего настроения. Маруся, сразу чувствуется, что все эти занятия вы будете выполнять с улыбкой на лице и действительно вдохновляться ими. Так, обыденный день пенсионера всегда самый приятный, Андрей пишет. Ибо если и работаешь, то только для себя любимого. Поджарить яишенку, полить огурчики, накормить, погулять с собачкой. Все делаю с чувством, с толком, с расстановкой, Андрей, а мы даже не сомневаемся.
2: Какие молодцы у нас все.
1: Да, пишите в соцсетях, мы обязательно вернемся к теме, я думаю, что минут через 20, и разберем ваши сообщения на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: еще хочется. Ну, давайте продолжим вместе. 8.00, столица, это первая смена на Retro FM. Погнали! Вадим Ривман новости рассказывает, послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продлить режим самозанятости. Первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьеру Михаилу Мишустину с инициативой продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с будущего года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность ежегодной индексации с учетом инфляции и других социально-экономических условий. Пока в России, напомню, режим самозанятости действует до конца 2028 года. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Кроме того, до будущего года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске атаковали беспилотники. Произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Атаки украинских беспилотников, отмечены российские нефтеперерабатывающие заводы, объекты топливно-энергетического комплекса стали регулярными в последнее время. Цель ударов – нарушение логистики снабжения и сокращение объемов переработки нефти. Российские дипломаты предпринимают все возможные меры для защиты россиян из числа членов экипажа танкера «Тагор», задержанного Францией у берегов Бреста. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. ВМС Франции, напомню, при поддержке Великобритании и других партнеров задержали нефтяной танкер 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом. Позже выяснилось, что капитан танкера – гражданин России. Утверждается, что он неоднократно отказывался выполнять указания французских военных. Из-за этого возникла необходимость взять судно под контроль силой. На борту находились 23 члена экипажа, и гражданство не уточняется. Ну и последняя. Жительница Швейцарии, возвращавшаяся домой после отдыха в Германии, озадачила сотрудников погранконтроля необычным количеством багажа. Таможенники остановили автомобиль на границе и сопровождавший его фургон. Во время проверки женщина заявила, что возвращается из отпуска. После этого предъявила сразу 55 чемоданов. Сотрудники таможенной службы тщательно проверили багаж. Все чемоданы содержали исключительно личные вещи путешественниц, поэтому претензий к ней не возникло. И еще курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. Ну а далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Первая смена. Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена. На Retro FM.
0: 3:09, столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Обожаю тех людей, которые берут с собой фургон вещей в путешествие. Кстати, у тебя размер отпаривателя не изменился?
3: Ты же знаешь, что есть один такой человечек рядом с тобой, прям находится напротив.
0: Кто не знает, у Ритки чемодан два раза выше нее. И это всегда вызывает подозрить. Приходится оправдывать, доказывать, что она там по утрам на радио где-то работает. Не доверяют,
3: да,
0: проверяют.
3: Там костюмы.
0: Это первая смена на Retro FM. Скоро не Райхит будет, а сейчас Мэйвуд зарядит нас на весь день.
2: Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, вторник, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и к чужим словам. И не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи, и это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
1: Козероги, ваши практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолей, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: Просыпайтесь вместе с нами в этот такой спокойный, но классный вторник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброе утро в столице, 8.12, точное московское время. И, вы знаете, хочется поделиться еще одной полезной новостью, полезным исследованием, которое, возможно, улучшит ваше состояние
1: Давай.
0: И ваше здоровье. Давай так, если время разделить на 100%, Ой. Сколько из них ты жалуешься на жизнь?
1: О, ну нормально.
0: Ну давай так, нужно число.
1: Ну давай назвать. Процентов, ну давай 10, например.
0: Здоровой будешь. Да? Не, на самом деле, если 10, то ничего полезного в этом не будет. Жаловаться полезно для психики.
1: Ага.
0: Говорят, если ты 10% будешь жаловаться, это значит, что ты не будешь давать выходить кортизол достаточно из организма. А его, старину, надо выводить. Люди, которые регулярно жалуются на жизнь друзьям, ну или там в соцсетях, да, что особенно сейчас популярно, чувствуют себя счастливее на 35%, чем те, кто вот негатив в себе только носит. Потому что высказанная обида, если она вообще есть, снижает уровень кортизола за 10 минут. А вот молчание, наоборот, ведет к тревоге, психосоматике. Давай, высказывайся.
1: Давай.
0: Пользуйся
1: так,
0: ситуацией.
1: Ну, во-первых, смотри, а что, я сейчас прям придумала, как заработать много денежек. Mm-hmm. Сейчас скажу, понимаешь, и все услышат, я уже ною, потому что можно в соцсетях тогда сделать курс по нытингу.
0: Да.
1: Вот, зовешь людей, делаешь там курсы свои.
0: Нытинг 2.0.
1: Нытинг про, в конце-то концов. А я уже сейчас начну жаловаться, я говорю, потому что я пока буду говорить, кто-то другой это сделает. А так всегда и бывает, поэтому вот я никак не могу... Давай выключим микрофон, и я тебе еще про бывство расскажу. Мне сегодня снился как раз все, как ты любишь.
0: Кстати, пожаловаться можно в том числе и в наших соцсетях. Мы когда тему обсуждаем, мы там ждем как веселых историй, так и таких вот, знаете, жизненных, наболевших, когда вот чисто сердечное признание
1: Конечно.
0: Звучит. А вот у меня сегодня вот такой вот день, и дальше по пунктам. Тра-та-та-та-та. Кстати, через пару минут мы перейдем. Простой, рутинный, обычный день, из чего он у вас состоит. И особенно вот тот обыденный день, который показался вам приятным. Обсудим совсем скоро, сразу после его дня.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем простой, обыденный, рутинный день, и что в нем может быть приятно, вот если брать конкретно будни. Вот по исследованию хочу назвать, наверное, топ-3, можно так сказать. Эффект первой чашки. Опросы показывают, что 70% людей описывают самый приятный микромомент такой в течение дня. Это первые 10 минут утреннего кофе. Ну или чая в полной тишине. Еще...
2: Видал такое? Еще... Я нет.
1: Еще на людей магия чистой постели действует.
2: О, да.
1: Вот один из самых доступных пиков тактильного счастья, когда вот человек вечером ложится в кровать со свежевыстиранным постельным бельем. Или радость зеленого коридора, вот когда едешь на работу, да, там 6 утра, и случайное попадание на 3-4 зеленых светофора. Вот люди ощущают реально этот гормон дофамина, потому что чувствуют, как будто в лотерею выиграли. Ну вот да, когда одни зеленые светофоры, прям такое вдохновение, как будто, ну вот вся вселенная за тебя, вот все сегодня будет складываться само собой. Хочется вам такого пожелать именно сегодня, в этот обычный такой приятный рутинный день.
2: Так, будем читать наших слушателей.
1: Будем.
2: Отчинятся с нами.
1: Давай.
2: Елена нам пишет: доброе утро, любимому ведущему, всем радиослушателям. Каждое утро встаю на работу. Начинаю день с чашечки кофе. Включаю ваше радио, заряжаюсь пассивной энергией, хорошим настроением и вперед к подвигам. И желает всем того же. Еще говорит, что у любимого внука Владислава сегодня день рождения. 6, настроение вдвойне классное. Мужик уже растет.
1: Хорошо.
2: Поздравляем.
1: Евгений пишет, про счастье, про удовольствие. Изготовки еды, гимнастики с зарядкой, из эйфории, когда сходил на хороший фильм. Настроение такое, словно ох, как приятно. Кстати, вот фильм Майкл рекомендует особенно, да-да-да, про Майкла Джексона. Он идет по-прежнему в кинотеатрах. Мы про него рассказывали в нашем киноскопе. По четвергам обычно выходит эта программа. Так что, если что, посмотрите про легенду поп-музыки.
2: Да, вот Николай, смотри, какое написал сообщение. Доброе утро. Я люблю свою работу. Люблю утром встречать переходящих сотрудников. Поднимать им настроение. Кому-то шуткой, кому-то просто улыбкой. В итоге весь день проходит на позитиве. Когда все с утра хоть раз улыбнулись, работать и жить легче.
1: Ну, это классно. Вот классно, когда вот в коллективе, да, есть там человек, которому это важно, и который старается как-то поднять сразу настроение, может быть, на что-то обратить внимание, сказать комплимент или просто, не знаю, шутку какую-то произнести. И у человека, который, может быть, уставший, так еще не выспавшись, приехал на работу в офис, сразу поднимается настроение и желание работать.
2: А вот у Олега как проходит утренний ритуал.
1: Как?
2: Мой
1: как?
2: Обычный необычный день. Открыл глаза, на часах 6:11. Ну что же, надо вставать. Встаю, а на часах 6:55.
1: Прекрасно. Пишите, в Максе пишите, в группе «Рэсмена» ВКонтакте. Будем читать, будем разбирать и делиться друг с другом. А из чего же может состоять обычный, но такой приятный рутинный день?
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Чьи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются.

0: нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Маэстро Юрий Антонов рассказал нам о том, о чем же шелестит высокая трава, о чем нам нашепчет Маргарита.
1: Ой, ну, у меня такая, знаешь, новостишечка для... Я даже не знаю, для кого она, для трехлеток или для родителей, как бы. И те могут позаимствовать идею или, наоборот, обезопаситься. Трехлетка сбежал из дома в Ростове. Ну а что, он уже пожил. Он понял, что хотелось бы немножечко других условий. Где двухэтажный дом?
0: А я хочу мир посмотреть.
1: В конце концов, да, сейчас работать заставит. В общем, это, конечно, ну, хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Вот, самое главное, все живы-здоровы.
1: Конечно,
0: да.
1: Там еще и, думаю, похихикали, но так вот, с дергающим глазиком. Короче, утром 1 июня маленький ростовчанин. Ну а что, ростовчане, ты же знаешь, они...
0: Ну, люди самостоятельные,
1: такие,
0: предприимчивые,
1: типа,
0: конечно.
1: Нормально, Ростов папа или мама? Папа, да?
0: Да.
1: Все, хорошо. Решила исследовать мир.
0: Я не буду воспринимать это как оскорбление. Нет.
1: Вообще
0: не задело.
1: Подожди, а как
0: ничего
1: правильно?
0: Такого.
1: А как правильно? Подожди.
0: Ростов, папа. Одеться,
1: все,
0: мама.
1: Все,
0: ну,
1: все,
0: говорят,
1: хорошо.
0: Черновир, племянничек
1: все,
0: иногда.
1: Договорились. В общем, пока родители спали, он вышел из дома, сел в автобус,
0: так.
1: Махнул в соседний район.
0: Ага.
1: Там его заметили в магазине сотрудники. В общем, малыш был на допрос.
0: Может, у него девчонка носили Маша, не знаю. Ну, говорит, да сейчас я заскочу к своей, да. Пару часов с зайкой погуляем и вернусь.
1: Мне понравилось, что представился он Димой. Спойлер, никакой он не Дима, конечно.
0: Хорошо.
1: Работники позвонили в 112. Оператора, значит, сопоставили данные с заявкой о пропаже. Все, за секундочку вернули. Рецидивиста трехлетку к своей каше. Вот, все хорошо с ребенком. Ну, а родитель, да купим мы тебе этот лего. Да, господи, зачем такие меры-то надо было принимать?
0: А что-то из-за чего? Наверное, каша с комочками была.
1: 100%. Теперь я Дима, и я сам решаю. Мне уже 3.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. Учебники для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Также сейчас идет разработка учебного материала по математике и информатике. После работы ученых пособие изучат эксперты в области детской медицины и психологии, пишет ТАСС. Жилинспекция Татарстана напоминает жителям о возможных штрафах за кормление голубей и других птиц во дворах многоквартирных домов. Хлеб, остатки каши и другая пища привлекают пернатых, что приводит к загрязнению, наносят химический вред и создают антисанитарные условия. Физических лиц могут привлечь к ответственности и наложить штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей и юридическим до 250, пишет «Московский комсомолец». С 15 июня в Казани введут систему постоплаты пользования муниципальными парковками в тестовом режиме. Автомобилисты смогут вносить плату за стоянку до конца текущих суток через мобильное приложение Госпарковки, а также веб-портал «Казанский паркинг». Для этого необходимо в личном кабинете мобильного приложения Госпарковки и веб-портала «Казанский паркинг» на вкладке «Парковки» выбрать пункт «Постоплата за текущие сутки», пишет портал мэрии Казани. В Национальной библиотеке Республики Татарстан открылась выставка «Книжные карикатуры». На экспозиции представлены работы иранских художников, а также карикатуры из советских и российских сатирических журналов «Чаян» и «Крокодил». Центральное место на выставке занимают работы иранских авторов. Дополняют зарубежную экспозицию карикатуры советских и российских художников. Тематика работ охватывает широкий круг вопросов от взаимоотношений детей и литературы до трансформации книги в эпоху цифровых медиа. Через иронию и метафору авторы осмысливают место чтения в жизни современного человека. Особым дополнением к экспозиции стали буквари на разных языках народов из фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.38, точное московское, мы возвращаемся в игру, в большую музыкальную игру под названием «Нейрохит», в которой нам, во-первых, помогает искусственный интеллект, а во-вторых, ну, помогает кто-то из слушателей.
1: Конечно же. И еще вокал. Чем он более не идеальный, тем нам больше нравится. Друзья, «Нейрохит», звоните, будем с вами петь, а как получится. А кто мы такие, чтобы вас судить? Мы еще вам плохо подпоем. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Тукая от Сафьян до улицы Ташаяк. Также по Университетской от Кремлевской до Московской. И по Шахидел Чернышевского до Сайдашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Каждый день
2: ровно в 21:00.
4: Вечеринка. Ретро FM.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: И состав нашей утренней команды расширяется. Саша, Рита и теперь Анна на связи из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Анна, как бы вы описали свой такой приятный рутинный день, вот состоящий из обычных занятий, каких-то типичных для вас дел? Вот что в нем точно присутствует?
1: Можете повторить вопрос, так плохо слышно было.
2: Мы сегодня обсуждаем, знаете, такой обычный рутинный день. Вот из чего, ну такой приятный. Из чего бы состоял ваш обычный рутинный день? Например, вот сегодня вторник, вы проснулись, наверняка выпили уже там чай, кофе и решили позвонить
1: Чашечку кофе. Да, и по пути на работе решили позвонить вам и дозвонились.
2: Так, хорошо, уже хорошо.
0: А на работе, вот, например, есть какие-то еще дополнительные занятия, помимо трудовых обязанностей, вот которые вы точно ритуалы, может, какие-то соблюдаете для того, чтобы денег
1: было
0: то, что
1: надо? Да, конечно.
0: Что?
1: Конечно, выпить кофе со своими сотрудниками любимыми.
0: Обсудить чего-нибудь,
1: да? Зарядиться, хорошим настроением.
0: Ну, сотрудники такие у вас, которые заряжают именно хорошим настроением, да? Кайф, коллектив.
1: Только такое, да.
0: Счастливого человека, Анна. Да пусть так и будет у вас вот в той остальной жизни. А сейчас на две минуты дайте нам класс, дайте нам нейрохит, дайте нам вокал вот такой свободный. Как там говорят? Как будто никто не слышит.
2: Да.
0: Да, так что не стесняйтесь.
1: Хорошо.
0: И выиграть у нас беспроводные наушники. Это если с первой подсказки разгадайте нейрохит. Слова те же самые, которые были в оригинале. А вот музыка поменялась. Пожалуйста, сосредоточьтесь и послушаем первый нейрохит.

0: Группа Ронда.
1: Так, так, так. Я что-то слышу.
2: Группа Ронда.
1: Ронда. Ага, что за песня?
2: Звезды. Частью вселенной.
1: Частью вселенной, да-да. Ну, слушай, я так понимаю, что там целая команда. Да, у нас собралась, коллектив музыкальный, есть поддержка, есть надежное плечо товарища.
3: Там уже кто-то поет, я слышу.
1: Да. А давайте так, и у нас еще припев есть. Послушаем вторую нейрохит, пожалуйста.
4: Тоже являются частью вселенной.
1: Ра!
4: Тоже являются частью вселенной.
1: Я даже не знаю, как это охарактеризовать, что-то прорычал, прогавкал человек там, да. Ладно, давайте нам оригинал. Мы запомнили, что вы сказали, Ронда.
2: Счастью вселенной.
1: Вот это, Кай, вот это оригинал, за который мы топим, который мы будем исполнять сейчас, когда он зазвучит на Ретро-ФМ. Ну а прям в эту секунду мы поздравляем Анну из Санкт-Петербурга и весь ее коллектив.
2: Спасибо большое.
3: То есть мы правильно понимаем, вы сейчас уже на работе с коллегами вместе?
2: Не, мы еще по пути на работу. И моя коллега, она недавно до вас дозванивалась и тоже выиграла.
1: Ну,
2: поэтому...
1: да, вы просто чемпионы.
3: Прошаренный человечек, я понимаю.
1: Сейчас я все тебе расскажу. Сказала подруга. Ань, поздравляем вас, коллеги ваши, тоже огромнейший привет на работе, чтобы у вас сегодня все складывалось на пятерку с плюсом. Ну и давайте вместе с нами насладимся суперхитом от команды Ронда и Александра Иванова.

0: действительно рай может стать местом на земле, если, ну, немного потрудиться над этим. Мы сегодня говорим про простой рутинный день и как можно взять и сделать его таким приятным и радостным. Да. Из самых простых, обыкновенных
1: самый
0: дел.
1: Самый обычный. Я вот, как всегда, знаете, сколько вот за эту песню себе положила черно-белых топиков в корзину. Ну, потому что лето, да, моя бесконечная рутина, я что-то нахожу, потом удаляю. У меня такая игра сама с собой. Меня она веселит. Еще скидки. Вот, а если у вас есть какая-то...
0: Давайте это могучую подарю, да, и хотя бы деньги сэкономишь
1: хотя
0: немного.
1: Хотя бы заяц ловит яйца.
0: Если тебе надо просто что-то нажимать, чтобы что-то куда-то погружалось,
1: да,
0: есть выход.
1: Да, мне нужно...
0: Не обязательно маркетплейс. Так, ребята, держаться. У нас еще 2 часа впереди сплошного приключения игрового, музыкального, новостного. Будут новости спорта, кстати, отдельно напомню.
1: Да, будет что, где, когда. Вот там, в отличие от нашего нейрохита, ни в коем случае нельзя подсказывать. Там только вы, без всяческих умных колонок, без интернета. Вот там мы жестко следим. Мы, конечно, с вами.
0: Да,
1: мы
0: да,
1: вам
0: да.
1: помогаем.
0: 60 секунд размышления и денежная сумма хорошая на кону. Не пропустите. Сегодня совсем скоро на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Уоллс строит, строит для чемпионов. Уоллс строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: Столица 9.00. Хочется еще? Вам тоже хочется? Ну, тогда продолжим это взаимное желание. Первая смена на Ретро-ФМ. Дайте, пожалуйста, свежих новостей. Вадим Ривман, ну, пожалуйста.
1: Да, вот он, я с ними. Доброе утро. Рассказываю, так, россияне должны оплачивать отопление только на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление, напомню, складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, считая депутаты. Центробанк продлил ограничения на переводы за границу. Как сообщили в пресс-службе регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из так называемых недружественных стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих, нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Также введена обязательная маркировка звонков от организаций. Ну и последнее. Банан за миллионы долларов исчез из экспозиции музея во Франции. Арт-объект под названием «Комедиант», представляющий собой прикрепленный скотчем к стене банан, похитили во французском городе Метц. Экспонат находился в местном филиале центра Жоржа Помпиду. Руководство музея обратилось в полицию с заявлением о краже. Автор работы – итальянский художник Маурицио Кателлан. Его произведение, надо сказать, неоднократно уже вызывало споры, привлекало внимание публики. Так, в 2024 году одна из версий «Комедианта» была продана на аукционе более чем за 6 миллионов долларов. Это все тот же банан. Ну а в 2025-м посетитель выставки снял банан со стены и просто съел его. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Баланчес, Саша, Арита на местах. Ну, хоть какая-то стабильность в этом мире. Первая смена на ретро-ФМ. Подготовили спорт, подготовили что, где, когда.
1: Ну и, конечно же, тему подготовили. Да. Она у нас, знаете, такая сегодня спокойная, обыденная. Мы говорим про ваш обычный, самый обычный, рутинный, но такой приятный вторник.
0: А вот хит, который начнется этот час, будет очень неспокойным, потому что за дело берется Роксет.
2: Первая смена на ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня уже вторник, уже второй день лета. Слушайтесь только, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые, важные переговоры, разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит... Это у овнов укрепит профессиональную репутацию. А до скорпионов еще знаешь, сколько идти.
1: Доберемся. Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи — это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию, надежнее оптимистичных прогнозов, помните об этом.
1: Козероги, ваши практичности и последовательность укажут верное направление.
2: Водолеи, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: А у нас кое-где сокрыт спор, но мы вам через несколько минут обо всем расскажем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: И сразу же принимаем шайбу. Начнем с хоккейных новостей. «Локомотив» сообщил об уходе Боба Хартли с поста главного тренера после победы в Кубке Гагарина. Канадец теперь будет консультантом. На освободившееся место клуб из Ярославля пригласил Дмитрия Квартального. Поздравляем. Далее. Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Наоми Осаку в четвертом круге Ролан-Гаррос и в 16-й раз играет в четвертьфинале шлема. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Мэдисон Кис и дебютирует на этапе 1-4. Как и Анна Калинская, выбившая Анастасию Потапову. Еще новость. Сирена Уильямс объявила о возвращении в тур. Она сыграет на парном турнире в Queen's Club. Отмечу, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» не выступала уже с 2022 года с возвращением Сирены. Хотя пусть сначала все случится. Далее, футбольные новости. Дмитрий Игдесамов стал главным тренером ЦСКА, заключив контракт на 2 года с опцией продления еще на 2. Игдесамов исполнял обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини в начале мая. Ну а ранее он работал в академии клуба и возглавлял молодежную команду армейцев. Теперь о деньгах и контрактах. Максим Глушенков будет зарабатывать 20 миллионов рублей в месяц в «Зените». На его контракт будет рассчитан до 2030-го. При этом полузащитник и его агенты получат за заключение нового договора еще 5 миллионов евро и, как говорят, поделят напополам. Далее. «Индепендиенте» сделал «Спартаку» официальное предложение о трансфере Исикеля Барка. Аренда с опцией выкупа 50% прав на футболиста, которые принадлежат российской команде. Игрок хочет вернуться в Аргентину по личным причинам, говорят. Отказался продлевать контракт. Хотя клуб РПЛ предлагал ему, между прочим, 4 миллиона евро в год. Однако условия сделки не устроили руководство москвичей. Вот предложение от «Индепендиенте». Ну и предложение было отвергнуто. При этом отмечается, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть уже от позиции самого футболиста. Эсикиэль, определись. Ну и в завершении еще одна приятная футбольная новость. Лука Модрич поедет на 5-й чемпионат мира в своей карьере. 40-летний полузащитник сборной Хорватии включен в итоговую заявку своей команды на чемпионат мира 2026. Лука, удачи и классной игры тебе и твоей сборной. Ну а мы продолжим в ритмах ламбады от команды Каома.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: эта песня. Вот именно это. Даже больше, чем первоначально оригинальный «Ламбада», но от все той же команды Кай Ома. Дайсандо Ламбада, эй, на Ретро FM. Продолжаем в танцевальных ритмах встречать этот, казалось бы, обыкновенный такой рутинный вторник.
1: Правильно, правильно. Тяни время, я пока
0: у
1: смотрю.
0: У тебя компьютер не загружает.
1: А что такое «Дайсандо Ламбада»? Мы все так весело поем, но даже не знаем вообще о чем.
0: Да.
1: Так, сейчас. Ламбада.
0: Татушки тр-т-ты.
1: Ну что такое-то? Слушай, ну тут что-то, в общем, не буду я танцевать, я так понимаю. А, танцуя ламбаду. И не буду.
0: То есть это процесс, глагол имеется в виду.
1: Танцуя ламбада. И там еще дальше написано про то, что не буду там грустить потому-то, тому-то. В общем, будет человечек танцевать ламбаду, и все у него будет хорошо. Понятно?
0: Всем настроение дайсунду.
1: Да, всем дайсунду за мой счет.
0: Дай нам новость.
1: Представляешь, как приходишь в бар, говоришь, всем дайсунду за мой счет. Все такие довольные, а ты просто на автомате включил музыку.
0: Опа, и под Антонова. Летящий поход. Ладно, ладно.
1: А у меня тоже про хорошее настроение. Завирусился ролик, его очень легко представить. В Китае мужчина решил себя привести в форму перед летним сезоном.
0: И?
1: Немножечко не рассчитал силы. Вот, в общем, пришел на занятие.
0: Да.
1: На коврике начал что-то заниматься. Угу. А потом, знаешь, когда вот ты переворачиваешься, чтобы ногу чуть-чуть покатать на ролике. Угу. На таком.
0: Мышцу.
1: И бедро, мышцу, да. И уснул на 7 часов. Мало того, на видео видно, как в какой-то момент к нему кто-то приходит. Вторым ковриком его накрывает. Ну, типа, ну, спит человек.
0: Забота.
1: И потом абсолютно реальная его эмоция, когда в какой-то момент его девушка другая будет, и он вообще не понимает, что, где? Я уже худой, 7 часов проспал человек. Ну а что? Спорт вымотал. Первая тренировка, говорят, самая сложная.
0: Аккуратнее с поворотами во время занятий спортом, ребята.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей.

0: 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации. Премиум Технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб».
7: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
6: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
7: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
6: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро-ФМ», запускайте «Радиохаб»
7: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня говорим про обыкновенный, рутинный, казалось бы, день, но вот что делает его приятным для вас, какие занятия, какие традиции, может быть, ритуалы. Вот мы именно берем типичный будничный день. Владимир пишет: «Доброе утро. Я планирую на день только основные задачи, а остальное решаем попутно. И, конечно, с утра чашечку кофе». Так, Евгений, вот так просто не по теме, но приятно. Ребят, вы лучше, бомбически. Вот давно ничего не включал, а тут включил, потанцовываю только под песни Ретро-ФМ. Так торкает от фильма Майкла и от вашей радиостанции. Космос просто на душе.
2: Спасибо большое. Очень приятно такое слушать.
1: Да.
2: Лилия пишет: «Привет, ребята, Ретро-ФМ. Наконец-то солнышко на душе приятно. Вот сегодня приедет доча и внучок, будут делать манты. Всех приглашаю в гости, а у меня вот каждый день праздник». Вот я восхищаюсь людьми, которые каждый день готовят, и для них это праздник, понимаешь? Ребята, все вообще, девчата.
1: Слушай, ну кто мамуль, как это? Мне тоже лучше. Это вдохновение достаточно. Просто другое дело, когда это становится, ну, слишком много и рутинно, да? А когда это действительно как любимое дело, почему бы и нет? У некоторых это медитация вообще.
2: А у некоторых, сейчас я одного человека отцом зовется еще, знаешь, что себе позволяют? Вот я вообще в шоке. Ой, что-то ты не так приготовил. В этот раз невкусно.
1: Это на мать наговаривать?
2: На мать наговаривать, стихами заговаривать. Но мне кажется, в этом какой-то, знаешь, такой файт и стабильность семейной жизни.
1: А может быть, даже флирт.
2: Да. Потому что...
1: Не дожарила.
2: Ах, ему не пон... А я теперь еще лучше сделаю. А, ну что ты не то
1: немножечко. Ладно, сегодня вкусно.
2: Да. Светлана нам пишет: «Доброе утро, страна. Проснулась, потянулась, умывание, прохладный душ, кофе, макияж, прогулка с собакой, зарядка, завтрак и на любимую работу». Вот так вот.
1: Человечек... Это когда тебе там невкусно было? Сейчас разговор начнется.
2: Сейчас будет сообщение: «Мы тебя теперь вообще кормить не будем».
1: Родителям, да, большой привет. Да. Продолжайте в том же духе. Все нравится, все классно.
2: Все супер,
1: даже нам
2: честно.
1: Иногда достается. Вот, ну что, давайте к сообщениям мы еще обязательно вернемся. В соцсетях пишите, в Максе, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте писать. Мы тему не закрываем ни в коем случае. Просто пора обсудить свежие, актуальные, серьезные новости. Главный докладчик по теме Вадим Ривман.
3: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Филиппины официально пригласили Владимира Путина посетить страну для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он состоится в ноябре. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлин. По словам дипломата, на данный момент ответ от российской стороны пока не поступил. Добавлю, что саммит АСЕАН пройдет в Маниле, столице Филиппин, с 10 по 12 ноября. В России с 1 сентября начнется маркировка широкого спектра средств гигиены, включая зубные щетки, мочалки и салфетки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Участники оборота необходимо будет зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября. Ну а с 1 октября этого года стартует нанесение кодов на продукцию. Отмечается, что нововведение охватит новые гигиенические товары, такие как бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, помазки для бритв, маникюрные наборы и многое другое. Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки из Армении винограда и косточковых фруктов. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничения попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины. В ведомстве объяснили решение: участившимися нарушениями при ввозе такой продукции из Армении в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. Пользователи iPhone в России не смогут пользоваться 5G. Apple разорвала контракты с Россией. Из-за этого сертификация смартфонов в российских сетях нового поколения стала невозможной. Об этом сегодня сообщают «Известия». Технически iPhone поддерживает частоты, на которых российские операторы планируют разворачивать 5G. Но вот после ухода с российского рынка Apple прекратила все контакты с местными операторами. Передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно. В Москву постепенно приходит лето. Сегодня в столице ожидается теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов. В городе будет переменная облачность, а атмосферное давление немного выше климатической нормы. Ранее синоптики сообщали, что ко второй декаде июня вода в водоемах Москвы прогреется до плюс 18-20 градусов, и в столичном регионе начнется купальный сезон. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. А с вами остается «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Так, 9.38, предлагаю серьезное занятие, Маргарита. Угадай с трех слов.
1: Давай.
0: Ну, давай слова.
1: Подожди, я должна слова говорить. Тогда что, где и когда? Ты на это намекаешь?
0: Итак, внимание, правила игры. Да, ребята, самое серьезное из наших игр интеллектуальных, где нам нужен вот реально капитан, соображающий очень быстро, играющий честно, без интернета, без подсказок.
1: Да, звоните, пожалуйста. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Мы будем ждать тебя. Честный капитан, который хочет сыграть, для которого игра – это гораздо больше, чем, ну, что-то позвоните, денежки.
0: Честный капитан.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Аметьевской магистрали от станции метро Аметьево до Павлюхина. Также по Чуйкову от Адарацкого до проспекта Мирхана. И по Тукаю от Шахиди до улицы Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатек ТУМ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: где, когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: «9:45 в Москве. Мы продолжаем летние игры в нашем любимом радиоклубе «Что? Где? Когда?».
2: Ну что же, давайте пытаться выиграть.
1: Итак, нам пожаловал Александр Йошкар-Ола на связи. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, ЕТРФМ.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
1: Обещайте честно играть?
3: Конечно.
1: Ну хорошо. Тогда у нас на кону 12 тысяч рублей.
2: Да, у нас как в суде, клянусь.
1: Да. Честно, ну, честно-причестно, да? Не, мы доверяем вам. Да, минута у нас будет у троих на обсуждение всяких версий. И затем вы, как капитан, определитесь с финальной версией ответа. Понятно?
3: Да, да, все понятно.
1: Ну что ж, тогда давайте сразу переходить к вопросу игры.
4: Внимание, вопрос. С какой целью придворный художник английского короля Карла I, великий Ван Дейк, изобразил на своей картине автопортрет с подсолнечником этот цветок, подсолнух?
2: Так.
1: Так, так, так. Александр, есть мысли, почему подсолнух? Так, так.
3: Ну, чтобы нарисовать природу, влиться в природу, в эту, как летний пейзаж.
2: Но именно подсолнух почему-то, что там есть семечки, листья.
1: Да, ну, еще он, получается, ассоциируется с солнцем, подсолнух, например. Да, может, там, не знаю, изобразить, что король затмевает солнце, красивее, чем солце. Или, может быть, показать, с какой стороны
2: время
1: солнце
2: года
1: светит.
2: Какое-то,
1: ну, вот, да, да. То есть, обычно же подсолнухи к солнцу тянутся. Вот, и получается вот
2: лучшая
1: сторона, где... Может, лето, да, изобразить. Весну. Либо, может быть, вот солнце оттуда, тени туда. Может быть, что-то это как-то связано с позицией солнца было. Или время дня. То есть, да, вот вверх он обращенный, это солнце в зените. Или, может быть, какое-то другое время суток. Так, Александр, ну вам что-то надо будет выбрать. Я повторю вопрос. С какой целью придворный художник английского короля Карла I, великий Ван Дейк, изобразил на своей картине автопортрет с подсолнечником этот цветок? Подсолнух. Итак, Александр, какую версию выберем?
3: Ну, я думаю, ассоциация с солнцем.
1: Угу. Хорошо, давайте примем ответ, послушаем правильный, мы же не знаем.
4: Внимание, правильный ответ. Так же, как подсолнух все время поворачивается к солнцу, так и верноподданный все время смотрит на своего короля. Ван Дейк изобразил подсолнечник с целью выразить свои верноподданические чувства.
1: Ого! Ну так, ну хорошо, красиво, глубоко,
2: хорошо,
1: да, связано с природой.
2: Да. Первую часть мы как будто, ну, попытались.
1: Да-да-да, начинали правильно.
2: Вторая,
1: да, чуть-чуть не докрутили. Александр, вам спасибо большое за обсуждение, за честную игру.
2: Да.
1: Да, ну, сегодня не просто было, чуть-чуть мы все не докрутили.
2: Ну, ничего, а давайте, знаете что, вот докрутили или нет, знатоки из телеверсии, я вам предлагаю узнать, потому что летние игры уже начались, в выходные вы сможете их посмотреть. Ну и подучимся немножечко, и как вернемся, и как выиграем все деньги.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Ретро-ФМ.

0: Ну что, Маргарита, как проходит наш полет?
1: Ой, наш полет проходит правильно, на хорошей высоте. Мясо, рыба, уже свой выбор мы сделали. Это было в 7 утра. Вот, предлагаем дальше с нами продолжить. У нас будет еще предложен фейк-контроль. Также предложим вам обязательно отписываться по нашей теме про самый приятный обыденный день. Ну и, конечно же, как всегда, в меню лучшая музыка. Только, вернее, не только для бизнес-класса, а для всех пассажиров нашего рейса «Первая смена».
0: Девочка, пледик еще принесите, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
3: Кольцо найдет твоего суженого.
4: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
4: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: 20:10. Ну что, как вы? Лето чувствуете? Вот мы прям на 100% чувствуем. Мы будем делиться этим с вами. Это первая смена. Ну и самый серьезный из нас расскажет новости. Вот серьезно сейчас Вадим Ривман.
1: Ну, расскажу, конечно. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили продлить режим самозанятости. Первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и других социально-экономических условий. Пока в России режим самозанятости, напомню, действует до конца 2028 года. Режим чрезвычайной ситуации введен в Минеральных Водах. Из-за паводка затоплены десятки домов. Для жителей подготовили пункты временного размещения. Коммунальщики устраняют последствия. Ливни обрушились на регион в начале прошлой недели. Местами выпало почти 3 месячных нормы осадков. Уровень воды в реках поднялся до опасных отметок. На улицах хлынули грязевые потоки. В выходные еще и выпал сильный град. И по прогнозу, непогода пока не отступит. В ближайшие дни снова дожди в Минводах. В России начинается основной период сдачи ОГЭ. Это самое массовое в нашей стране школьное испытание, необходимое для получения аттестата об общем образовании. По всей России ОГЭ сдают около 1 миллиона 700 тысяч человек. Сегодня участники проверяют свое знание по математике. Это обязательный предмет наряду с русским языком. Также школьники должны были выбрать себе две дополнительные дисциплины. ФСБ России вскрыла масштабную акцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в телефоны высокопоставленных чиновников. Это позволяло прослушивать разговоры и читать переписку госслужащих. Уточняется, что прослушивались не только звонки, но и разговоры рядом со смартфоном. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и распространении вредоносных программ. Ну и последнее. Россиянам рассказали, как смех влияет на гормональный фон. Это мощный биохимический процесс, который снижает уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина. А об этом рассказал психиатр Евгений Кульговачук. Одновременно выбрасываются эндорфины, естественные обезболивающие, вызывающие чувство легкой эйфории, и дофамин, гормон удовольствия и вознаграждения, дающий чувство удовлетворения, отметил врач. Кроме того, по его словам, смех вначале активизирует, а затем расслабляет практически все группы мышц. Также улучшается эластичность сосудов и повышается иммунитет. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Первая смена. По будням с 7 до 11.
0: 3:11 столицы. Подбери свой эндорфин и расскажи, чем будем заниматься, девчонка.
3: Подобрала. Рассказывай, ребята. У нас, во-первых, фейк-контроль будет. А, во-вторых, мы будем обсуждать нашу тему. Вот сегодня мы говорим про, знаете, такой самый обычный, но приятный ваш день. Вот, например, как вторник. Расскажите о нем. Из чего он должен состоять?
0: И что дает вам вот тот самый дофамин? А может, окситоцин?
3: А может, еще какие-то гормоны?
0: Конечно. 4 гормона счастья, мы-то знаем. А лишь бы вот не кортизол. Его и так хватает.
3: Ну, немножечко, немножечко. Когда музыка наша классная
0: включается, ну, как соли немножко для блюда.
3: Там такой кортизольчик, хоба, как в спортзале поднимается, и тоже неплохо.
0: Так, что касается музыки, Рики и Повари, что касается игр, фейк-контроль, не пропустите.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну что, сегодня вторник, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
1: Козероги, ваши практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолей, больше опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: И просыпаемся, ребят. Уже 10:07. Уже, опа, нужно проснуться с хорошим настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: отправляется куда?
1: Отправляется прям в расслабленную работу.
0: Итак, ну, давайте.
1: Сейчас я тебе все расскажу. Короче, я тут прочитала, что для того, чтобы добиться карьерных услуг, я сказала, правильно?
0: Да-да, можешь оказать мне карьерную услугу, Александра. Сделай успех. Чуть потише подложечку. Благодарю
1: тебя. Чтобы добиться успеха в карьере, не надо стремиться к идеалу.
0: А ну-ка.
1: Нужно, знаешь так, немножечко подзабить. Это американские ученые. В общем, они назвали лучшую стратегию для достижения успеха. И называется как «умеренное снижение амбиций».
0: Угу.
1: Ну что же я бог, что ли, чтобы все уметь? Товарищ начальник, а вы-то сами с чего начинали, знаешь, вот так вот. В общем, авторов нового исследования заинтересовала научная работа, посвященная рыболовам.
0: Да.
1: И вот согласно ей, рыбаки, которые перестают искать лучшее место вот для клева, погоду и так далее, обычно ловят больше рыбы, чем вообще все остальные.
0: Да потому что на расслабончике.
1: Да, говорят, что достижения таких фаталистов относятся к категории выше среднего. Ну и, собственно, эти ученые взяли и решили проверить, применить была такая стратегия к другим сферам жизни. Разобрали математическую модель для изучения роли амбиций. Ну и все, и там как бы результаты показали, что вот такая удовлетворенность возможна, когда планка ожиданий, ну, такая, знаешь, немножечко выше среднего. Ну и не знаете ли, да я бизнес-класс на этом радио, знаешь. Нет, мы, ну, норм.
0: Ну, во-первых, чисто прикольно норм. Бизнес-класс среди рыбаков. С другой стороны, другое словосочетание теперь войдет в обиход. Рыболов-фаталист, как ты сказал.
1: Рыбак-фаталист.
0: Ну, звучит солидно, да? Слышь, Михаил, что я теперь рыбак-фаталист?
1: Еще один подался. А это точно не запрещено?
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Так, 10.18. Сегодня вторник. Да, вот казалось бы, такой обычный будничный день. И мы решили его не усложнять. А вот именно поговорить, когда у вас обычный день, будни, чем вы занимаетесь, и вот что из обычных рутинных дел способно приносить вам какую-то радость, какое-то удовольствие. Вот ваши правила жизни в течение дня, которые делают вас немножко счастливее.
1: Давай ты сейчас быстро узнаешь, собачница я или не до конца.
0: Да.
1: Вот я читаю сообщение так. Дорогие ребята, привет из Калининграда. Мое утро, чтобы проснуться без будильника. А при этом не опоздать никуда. Кофе, завтрак, таксочки своей, сынули. Я так прочитала, а там через запятую. Завтрак, таксочки своей, сынули. Мужа дорогого.
0: Но там же нет дефиса и сынулику. Поэтому, Маргарита, пожалуйста, повнимательнее. Радик.
1: Прогулочка с хвостиком под тени птичек. С хвостика два раза упомянули. Сына один.
0: Раз.
1: Наши.
0: Ну что, почетное серебро.
1: Вот. И с хорошим настроением на велике, на любимую работу, потрудились в удовольствие. И также обратно, в обратном порядке. Велик, собачка, ужин, прогулка и баиньки.
0: Угу.
1: По-моему, прекрасный такой хороший день.
0: Так, далее. Людмила пишет. А для нас с мужем это обычное утро обычного дня. Совсем-совсем необычное. Мы 20 лет идем вместе по жизни.
1: Ой, как
0: и синие искорки прекрасного бриллианта превратили мое обычное утро в сказку. С праздником, любимый мой человек. А хочешь, я тебе тайну расскажу?
1: Давай.
0: А у нас сегодня тоже.
1: У вас сегодня 8,
0: ну, 8 лет, да.
1: Ну сколько?
0: Ну, 8.
1: Ну, это вообще
0: 8
1: всего?
0: Вместе. Не, ну, расписаны. Муж и жена.
1: А, расписаны.
0: Да,
1: а
0: да, так
1: сколько?
0: Еще больше. Там еще там добавлять треху, наверное.
1: Треха?
0: Да.
1: Треху добавить?
0: Да.
1: Ты как отсидел.
0: А там год за три идет, да.
1: Ну, я вас поздравляю.
0: Ну, спасибо.
1: И человечка вашего поздравляю.
0: Да, всем передам. Всем передам. И поздравляем до наших слушателей, у кого сегодня вообще юбилейная дата, 20 лет. Далее. Радик пишет. Всем бодрого и доброго утра. День начинается с бодрящего ведра холодной воды из скважины.
1: Опа.
0: Отвожу детей в школьный лагерь, жену на работу. После обеда за детьми, вечером за женой. Между поездками работаю и слушаю ретро-ФМ. Семейный ужин и ловим кайф. Расслабон. Ух, Радик, вот вы прям развернутый ответ. Далее, с утра до вечера. И круто, класс. Пусть
1: ну,
0: так и будет.
1: И мне кажется, Евгений завершит вот немножечко то, что есть у каждого из нас, но мы не признаемся. Здравствуйте, любимые Рита и Саша. Проснуться, помыться, собраться на работу. И перед выходом 100 раз все проверить. Евгений из Москвы. О, боже, ну, конечно же. Эй, нервненький, это мы. Мы, приветик. Ты возвращался домой хоть раз, потому что дверь не закрыл?
0: Да бывало. Ну, вспоминал.
1: Конечно.
0: Но это не крайне такое. У меня есть человек, который спать не ляжет, пока все краны и все выключатели все не проверят. А вот у нас друзья такие, мы такие, понятно.
1: И вот именно этого человечка мы поздравляем, что терпит тебя все эти 8 и
0: да
1: еще треху накинуть.
0: Ну, я не про нашу семью, честно.
1: А,
0: это
1: да?
0: Друзья наши, да.
1: Ну, они тоже тебя терпят, даже побольше получается.
0: Да кто не терпит?
1: Да мы тут все терпим. Кудрявый, согласись, и тему закроем.
0: Если не согласишься, она тебе задушится. Согласись, Саня. Все, спасибо, ребят, за ваше сообщение. Дальше в режиме соцсетей можно обсуждать. А у нас, кстати, в этом часе еще фейк-контроль будет. Не пропустите.
2: Между тем, на ретро-ФМ. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере

0: Это мадмуазель Ингрид на Ретро FM, между прочим, участника круиза Ретро FM 2025, и это было великолепно.
1: Конечно, мы с ним вместе вообще-то договаривались поехать в Италию искать мужей.
0: Очень
1: это
0: хорошо.
1: Это разве не великолепно?
0: Великолепно прошел концерт, и действительно очень приятный человек в общении. Ждем с нетерпением новой встречи, но сейчас я не про мадмуазель, а про месье. Хочу
1: давай
0: рассказать, да, про молодого человека, который решил вопрос вот с этим, знаешь, предэкзаменационным волнением. Вот сегодня говорил Вадим, что ОГЭ сдают, да, серьезно, ответственное дело всем юным ученикам. Да, удачи, пусть все сдадут, на что планируют. Ну, а тут парень волновался, думал, что на пустой зал будет играть. У него экзамен был, он дирижер. И тут написал в соцсетях, да, вот что некому пригласить на важное выступление, да, боится, что перед пустым залом будет играть. Ну и что, история разлетелась. Все билеты разобрали за день. Экзамен сдал на отлично. Ну, а после выступления познакомился со зрителями, признал, что этот день стал для него самым счастливым в жизни. Во-первых, это вот та положительная сторона соцсетей,
1: да,
0: когда
1: да.
0: люди приходят на выручку друг другу. Конечно, да. И с другой стороны, я вот подумал, слушай, ну на ЕГЭ сознание теряют. Так может зрители позвать? Болельщиков? Соседний зал вот, за стеклянкой зал. Родители сидят. Слушай, давай, сыночка!
1: Да.
0: Сыночка!
1: А у меня племянница, интересно, сегодня сдает. Да-да, я тоже. Пойдем?
0: Пошли.
1: Нам же какая разница, за кого болеть?
0: Едем!
1: Главное, чтобы цвета были одинаковые. Мы заставим одеться.
0: Мы приехали, чтобы победить. Эй, чтобы победить. Эй!
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России вступил в силу полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Теперь заказать вейп через интернет-магазин или с доставкой на дом нельзя. Также новые правила запрещают продавать такую продукцию на рынках, ярмарках, выставках и через торговые автоматы. Ограничения распространяются и на устройства без никотина. При этом сами электронные сигареты в России не запрещены, пишет РИА Новости. В Татарстане в ближайшее время намерены восстановить причал Тинишева, Камско-Устинский район. Тинишевский причал является альтернативой причалу Камского устья. Сейчас ведется работа над тем, чтобы восстановить и установить причал в Тинишево там, где он был раньше. На регулярной основе запускается работа нового остановочного пункта в Камском устье. Там будут останавливаться скоростные суда из Казани, пишет РБК. Проект городской кольцевой электрички в Казани находится на финальной стадии разработки. Реализация данного этапа позволит организовать надежную комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1, Казань-2 и городским транспортом, а также направлять пригородные поезда Ижевск-Казань прямым ходом в аэропорт. Проектом предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов. Помимо станции Новое Рокчино, он появится у станции Дербышки, пишет РБК. В среду 3 июня казанцам презентуют итоговый вариант благоустройства первой очереди сквера «Тибриз». Встреча станет продолжением общественных обсуждений. Команда проекта представит обновленную концепцию благоустройства, разработанную в диалоге с горожанами с учетом замечаний и предложений, пишет портал мэрии Казани. Встреча пройдет в 18.30 в сквере «Тибриз» на пересечении улиц Восстания и Декабристов. Сквер «Тибриз» был создан в 1949 году и на протяжении десятилетий остается важной точкой притяжения для жителей благодаря своему расположению на оживленном пешеходном маршруте. В прошлом году территория была выбрана для обновления по итогам онлайн-голосования жителей. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Так, 10:38 у нас точное московское время. Фейк-контроль на очереди. Это там, где мы говорим, бывает правду, а бывает ложь. И вам нужно разобраться с фактами и, может быть, получить термокружку фирменную. А может быть, даже сертификат повезет выиграть на 3 или 5 тысяч рублей в Marketplace.
1: 23-24-883, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Центральной от Мира до Агачлык, также по Чуйкову от Адарацкого до проспекта Амирхана и по проспекту Амирхана от проспекта Ямашева до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, начинаем игру «Фейк-контроль». Сергей из Мурманской области на связи. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать.
3: Сергей.
1: Знаете, что мы вам подготовили?
3: Да, я хотел сказать, вас вот что больше интересует? Вальс, змеи или еда?
2: Давайте еда.
3: Еда.
1: Змей мне и на работе хватает.
3: Если честно, нас тоже. Тогда давайте перейдем сразу к игре. Итак, я читаю факты, а вы говорите, правда или ложь. Первый
2: Хорошо.
3: Факт. Фисташки могут самовоспламеняться. Правда или ложь?
2: Я думаю, что нет.
3: А это? Вы не поверите, это правда. Я сейчас сама в шоке. Из высокого содержания масел и низкой влажности большие партии фисташек способны загореться при неправильном хранении.
1: А вы там вот этими пауэрбанками пугаете всех. Фисташки аккуратнее носите в карманах.
3: Нельзя, да.
1: Второй факт или не факт. Чай – самый продаваемый товар после нефти. Правда или ложь?
2: Я думаю, что правда.
1: А это неправда. Кофе. Вот здесь надо было слово заменить одно.
3: Дурацкий кофеман.
1: Кофейные зерна занимают второе место в мире по объемам торговли, уступая только нефти.
3: Вы сам за чай или за кофе?
2: Я больше за чай.
3: Все, наш человек, мы их победим. Итак, третий, на самом деле, играем на термокружку. А она же самая классная, на самом деле, из всего. Итак, бананы светятся в ультрафиолете. Правда или ложь?
2: Скорее всего, нет.
3: Ну что же,
1: такое?
3: Да я уже и так светится, вот так вот кричала вам. На самом деле это
2: Понятно.
3: Правда. Спелые бананы излучают слабое такое голубое свечение по ультрафиолетам благодаря содержащимся в ним, о господи,
1: флавоноидам.
3: Спасибо.
1: Да, с бананами и фисташками нужно быть поаккуратнее. Ладно, Сергей, мы будем ждать вас вновь в гости,
3: да.
1: Раз уж вы сегодня без подарков
3: это
1: остались.
3: Это означает только одно.
1: Да, двери по-прежнему открыты, ключ ваш по-прежнему подходит. Набирайте телефон, который вам уже хорошо знаком, и забегайте в первую смену вновь на огонек. Ну а сейчас послушайте с нами Silent Circle.
0: Fake Control.

0: Что по поводу камбэка, Маргарита?
1: Ой, а камбэк будет завтра. Мы как вернемся? Прям к 7 утра. Такие, вау, скажем вам, это среда, среда маленькая, пятница. Вот, честное слово, так и будет. Ожидайте.
0: Но не только мы любим камбэчить. Да-да-да, уже Юра Гурьянов пришел и сказал, я тоже хочу повторить, с 11.00 будет с вами. На всякий случай напомню, с 14 до 15 самый счастливый час на ретро-ФМ. Да, велично, где можно передавать привет и поздравлять друг друга. А есть поводы, я уверен, с 21.00 дискотека.
1: Вечеринка будет классная.
0: Да, ну и не забывайте, да, что с 7 до 11 ваши Саша и Рита всегда готовы поделиться с вами какими-то призами, поиграть, например, что, где, когда. Мы по-прежнему в поисках лучшего знатока летних игр.
1: Мы будем его искать вообще все лето. Вот, а, кстати, настоящих знатоков вы можете лицезреть в клубе интеллектуальном. Уже эфиры начались.
0: На медне Маргарита глянула телевизионную передачу.
1: На медне включилась телевизор.
0: Да.
1: Там показывают знатоков.
0: Да-да-да. Ну что ж, будем ждать ваши... как это, ваши свободные уши. Завтра в 7.00.
1: Все,
0: приносите.
1: Закончился, сломался, да?
0: Да-да-да. Все, завтра будем с вами, ребята. Сейчас классного вторника и продолжение под хиты Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Englishman in New York. Hello, people. My name is Yuri Gurianov. I'd like to be your radio host today. How are you doing? Ой, ладно, ладно, все. Ладно, не получается из меня инглишмена, ладно. Да не очень и хотелось, на самом деле. Давайте по-русски. В общем, это Retro FM, это главное. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я буду сегодня вашим ведущим. Буду вам песни ставить классные. Дальше с нами Смоки, Леонид Агутин, Белинда Карлайл. Все, поехали дальше.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
2: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Хотя звучать может, конечно, эта фраза как угроза.
1: Я встречу тебя ночью. I'll meet you at midnight. В подворотне, в темной, за углом.
0: Нет, здесь про романтику, мне кажется.

0: Здесь красиво. В любом случае, смоки молодцы. А кто еще молодец? А ведущим новостей молодец. Ладно, сейчас проверим. Половина 12-го столицы с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Правительство утвердило новые правила оказания платных медуслуг. Нормы заработают с сентября и будут действовать до осени 31 года. Теперь медицинские учреждения смогут заключать договоры на платные услуги через интернет. Оформить документы можно будет на сайтах клиник или в их мобильных приложениях. Это позволит пациентам записываться на прием и подписывать необходимые документы без посещения регистратуры. Беременные студентки могут уйти в декрет пособия. Для них рассчитывают, исходя из регионального прожиточного минимума, и выплачивают сразу за все время отпуска. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев. Он напомнил, раньше такая выплата равнялась стипендии. Теперь есть право на полноценный декретный отпуск с пособиями от соцфонда. Россия готовит план эвакуации граждан из Африки из-за Эбола. Об этом сообщил посол нашей страны Александр Бекантов. По его словам, дипломаты уже составляют списки граждан в Центро-Африканской республике и прорабатывают варианты выезда, в том числе на случай прекращения авиасообщения. Как передают «Известия», по последним данным, сейчас в ЦАР проживают около 200 россиян, при этом риски завоза вируса Эбола в Россию оценивают как минимальные. Таиланд меняет правила въезда с 1 октября. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными. В новой системе пользователь сможет один раз создать профили и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсах и сроках поездки. Безделье и отдых. Каждый пятый подросток в России признался, что планирует летом ничего не делать. При этом каждый третий намерен отправиться в путешествие вместе с семьей. Самыми популярными для этого направлениями стали Калининград, Сочи, Стамбул, Нячанка и Анталия. А вот 15% подростков планируют этим летом подрабатывать. Ну и о валюте. На этот вторник доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: До 6 лет она разговаривала по-немецки, так как родилась на границе с Германией. Патрисия Касс. И только в школе выучила, по сути, родной французский. Ну, неплохо, надо сказать, выучила. Хотя вот в этой конкретной песне проскальзывают и английские нотки, конечно, «Baby, come on» и «I love you, baby». Ну, с другой стороны, доходчиво и понятно. Дальше тоже много музыкальной красоты. Впереди у нас Леон Росс, также Валерий Леонтьев. Много чего еще прозвучит, потому что это «Ретро-ФМ» в Москве уже 11 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Клара Цеткина от Боевой до Несмелого, также по Чуйкову от Адарацкого до проспекта Амирхана и по Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыш и сроках, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
5: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.
7: Ретро FM

0: Это Лиан Росс на Retro FM «You'll Never», легендарный хит. Кстати, Лиан Росс большая любительница экспериментов. За карьеру участвовала более чем в 20 различных музыкальных проектах. Ну, помимо сольной карьеры, например, отметилась в проекте «Fun Factory». С 99 по 2003 год была его солисткой. А вообще в 80-х и 90-х сменила множество, в том числе и псевдонимов, выступая в том числе и как Джоси, Tears and Joy, Дана Харрис и Ту Эвиса. И все это она, и все это Лиан Росс. А, кстати, а еще она не была замужем за известным продюсером Луисом Родригесом, который, кстати говоря, создавал знаменитое звучание для группы Modern Talking. Вот это фирменное диско. Теперь мы понимаем, откуда ноги растут, в том числе и в этой песне, в том, как мы ее любим, слышим, ценим. 11 часов и 56 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Ну, кстати, интересная история появления этой песни. В 82 году поэт Сергей Алиханов рассказывал, что слова родились в старинном городе Тутаеве на Волге. Автор поднимался от пристани на высокий берег с тяжелым чемоданом. Увидел барышню с ведрами. А вот когда он оглянулся ей вслед, то ему открылся живописный вид не только на барышню, но и на Волгу, прямо с высокого берега. Но, кстати, нигде не уточняется, девушка с пустыми ведрами была или нет. Что там с приметами, непонятно, не раскрыта здесь тема. Но история, в любом случае, с результативным исходом. Ну и, конечно, маэстро Юрий Антонов тоже не подкачал, написал музыку. Впрочем, как и всегда, мелодия получилась на века. А у нас много, кстати, классных песен здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет, всем отличного вторника.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
8: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А утром в этом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026. Года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
14: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Да все без нормально.
16: Что?
15: А что?
16: Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
18: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
19: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
20: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
21: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
22: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
23: 15+.

Ее величество, королева поп-музыки Мадонна, сори. Кстати, она официально признана книгой рекордов Гиннесса как самая продаваемая исполнительница в истории музыки. Более 300 миллионов копий альбомов было продано. Кстати,

0: Программе «Ю», которая выходит в эфир на Ретро-ФМ по субботам. Я рассказывал о Мадонне. В том числе можно переслушать этот выпуск, ну, или на каком-то другом исполнителе. Можно вообще все переслушать. Заходите обязательно либо на нашем сайте, можно это сделать в группе ВКонтакте также. В общем, ищите на подкаст-площадках программы «Ю». Рассказываю про исполнителей.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор и Минцифра запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки, пишет РИА Новости. В Татарстане с 1 июня по 30 сентября экологи совместно с сотрудниками госавтоинспекции проведут рейды по выявлению автомобилей с превышением загрязняющих веществ в отработавших газах. Мероприятия пройдут на основных магистралях и контрольно-пропускных пунктах республики. С владельцами автомобилей, у которых будут обнаружены превышения, инспекторы проведут беседы и составят протоколы, пишет «Московский комсомолец». В Казани вводятся длительные ограничения для автомобилистов. С 3 июня по 31 августа будет частично перекрыто движение на улице Подлужной. Здесь будут проводиться работы по строительству и реконструкции кабельных линий электропередач. Ограничения затронут два участка возле домов номер 41 и 39/1 и в районе зданий номер 50, 60 и 64, пишет портал мэрии Казани. В Татарстане дан старт республиканскому детскому художественному фестивалю «Мой папа – герой», участниками которого станут дети бойцов специальной военной операции от 7 до 17 лет. Лучшие работы юных художников будут представлены на итоговой выставке в Национальной библиотеке Республики Татарстан в сентябре этого года. Проект приурочен ко Дню защиты детей и направлен на поддержку семей участников СВО, сохранение семейной памяти и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. В рамках фестиваля в муниципальных районах Республики и Казани пройдут художественные мастер-классы, где под руководством профессиональных художников дети создадут портреты своих отцов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Про любовь к ретро-ФМ. Давайте так. Кстати, без кого мы тут не можем на ретро-ФМ? Пожалуйста. Утреннее шоу «Первая смена». По утрам крутые подарки, классные, интересные темы, свежая новость, любимая музыка, в том числе и завтра с 7 до 11. Не пропустите, пожалуйста. Так, что еще? Раз уж заговорил, раз уж начал. Потом в 11 часов снова я приду на работу. И потом Филичита с приветами и поздравлениями еще будет. Потом, что у нас еще? Вечеринка ретро-ФМ в 9 вечера. А еще в 4 утра по Москве в эфире будет утренний экспресс. Для тех, кто просыпается экстремально рано. Смотрите, сколько у нас всего хорошего. Какие же мы классные. Ретро-ФМ.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: Это Dire Straits, Money for Nothing. Кстати, фирменный гитарный риф в этой легендарной работе появился благодаря череде случайностей, связанных в том числе с настройкой оборудования и микрофонов, а точнее не до настройкой. В общем, по сути, это брак по звуку. Чего-то там не докрутили, чего-то там где-то оставили на ночь, утром пришли и начали чего-то там играть. В итоге чего-то там получилось. Звук, который очень понравился всем участникам записи, и они очень оберегали потом вот это, потому что ни у кого, и, по-моему, даже у самих Dire Straits больше не получалось повторить именно вот такой звук, который был в момент записи этой песни «Money for Nothing». 12 часов и 56 минут московское время, вторник. Сегодня у нас продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пусть у нас у всех все будет супер.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: 40 лет в следующем году будет этому легендарному хиту от группы Modern Talking. В 87 году была выпущена песня прямо перед первым распадом знаменитого дуэта Jet Airliner, или реактивный самолет по-нашему. Работа была вдохновлена, в частности, тем, что они часто летали по поводу гастролей, перемещались очень много на самолетах. Вот настоящий, друзья мои, пример профдеформации. Все в дело, абсолютно все, на самом деле. Спеть можно практически обо всем грамотно, красиво и, конечно, талантливо. Прежде всего, как и поступают все наши музыканты, все наши артисты, которые звучат здесь в эфире Retro FM. Очень скоро Cherry Lane, также високосный год и много чего еще услышим обязательно. 13 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
5: Реклама.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Ну, кстати, многие артисты в мире исполнили эту грустную, но красивую песню «Mommy Blue». Но в нашей стране это сделал Муслим Магомаев, причем записал официальную кавер-версию «Mommy Blue» в 1973 году. Это случилось. Сейчас об актуальном. В Москве уже половина второго. Пора узнать последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России почти на 11,5% подешевел базовый набор социально значимых продуктов. Аккорд предоставил данные за минувший май. Цены снизились на 18 из 25 продуктов набора. Это связано с хорошим урожаем прошлого сезона и увеличением доли отечественной продукции на полках. В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Россияне смогут взять кредиты и в цифровых рублях. Такие программы банки могут запустить уже с сентября этого года. С таким анонсом выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что сейчас власти обсуждают запуск пилотного проекта. В Госдуме считают, что такие продукты повысят интерес к цифровому рублю. Ну а ранее сообщалось, что цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в этом и в следующем годах. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что опцию посадки в самолет по биометрии сейчас запустили в московском аэропорту Шереметьево на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Эксперимент продлится до апреля 2027 года. Власти Армении пообещали поддержать предприятия, которые не смогут поставлять свою продукцию в Россию, как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей. Напомню, с этого дня Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию из Армении вишни, черешни, абрикосов, персиков и винограда. Ранее это коснулось рыбной продукции, некоторых овощей и армянских вин и коньяков. В Сеуле провели первый чемпионат по сну среди собак и их владельцев. Участники вместе со своими питомцами расположились на пуфах, шезлонгах и на ковриках под открытым небом. Организаторы отметили, что цель – привлечь внимание к проблемам хронической усталости и стресса. Кроме того, напомнить о пользе отдыха на природе и совместного времяпрепровождения с питомцами. И о валюте на этот вторник: доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 86 рублей 25 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это группа Ace of Base, Travel to Romantis. Песня про усталость от рутины, обыденности и о желании от нее убежать. И хотя мы знаем все, что бегает она хорошо, рутина это, но иногда ей все-таки не удается нас поймать, догнать. Нет-нет, да и скроемся куда-нибудь от нее. Я вот как раз в эфир Ретро-ФМ прибежал, и классно себя здесь чувствую. Желаю, чтобы у вас тоже, дорогие друзья, были такие места, где можно от этой самой рутины скрыться и кайфовать. Под музыку, конечно, от Ретро-ФМ. В ближайшее время Блонди, группа комбинации Алена Апина и много чего еще, конечно. 13 часов и 43 минуты. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: 2 июня, вторник на календаре. Какие праздники? Сегодня день здорового питания. Ух ты, день отказа от излишеств в еде. День лысых мужчин, так что всех причастных поздравляю. Блистайте, пожалуйста. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Также праздник падающих шкафов сегодня. Ничего себе, что только люди не отмечают. Тем не менее, желаю всем, чтобы ничего не падало. Ни шкафы, ни настроение. Прикручивайте, пожалуйста, все посильнее и устраивайтесь поудобнее. Что касается праздников и просто желания отметиться в филичите, например, на Ретро FM, то в следующем часе это реально и очень-очень уместно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Всем пока.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.
11: Редактор

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите.

0: Жаркая, знойная погода в Казани сменилась дождями, но все равно на улице так тепло. Такой аромат летней свежести, конечно, окутывает радостью, и дождь совершенно не омрачает общую картину солнечного теплого счастья, которого сейчас станет больше, ведь началась величита на ретро-ФМ. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, и это время радости и счастья. Присылайте приветы и поздравления для близких, родных, для ваших любимых людей в наш бот «Выбери радио». А далее на ретро-ФМ Ким Уайлд и Николай Трубач.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Июнь, вернее, его самое начало, дарит всем вокруг свое тепло, чудо. Цветут сады, а птицы как будто еще громче стали петь свои красивые сладкие песни. И пусть вот эта прекрасная картина радует каждого каждый день. А любовь, конечно, наполняет сердца гармонией. Это Фильчта на Ретро-ФМ. Время радости и счастья. Логинова Марина большой привет передает подруге Айсылу, ее сыну Тамерлану. Желает вам хорошего отпуска на море. Колокольцева Тамару Аркадьевну, любимую маму, поздравляет с юбилеем дочери Оксаны и Валерия. Желаю долголетия, крепкого здоровья, счастливой, спокойной жизни. Очень сильно вас любят, благодарят бесконечно. И, конечно, к поздравлению присоединяются чудесные семьи дочерей. Вас также поздравляем, желаем большого-большого счастья. А далее на Ретро-ФМ Михаил Боярский.
1: Фильчта на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: красивые поздравления радуют душу и невероятно вдохновляют, дополняют праздник. Дарите чаще близким сердечные признания и пожелания Феличте на Ретро FM особенно. Полетаеву Свету с днем рождения поздравляет супруг Григорий Михайлович. Желает быть всегда такой же милой, красивой, очаровательной, прекрасной. Желает крепкого здоровья, радостного, праздничного настроения, великого счастья. И, конечно, любимая семья рядом, всегда поддержит, любит, ценит. Поздравляем от души. Гаяс Мифтахов привет передает дочке Алие, которая приехала в Казань в гости к родным из Альметьевска. Привет семье большой. Отличного отпуска в нашем прекрасном городе желает. А далее на Ретро FM мистер Живаго.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 0+». По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Мама, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Retro FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: маму Флёру Насыбуловну с юбилеем, с 65-летием. Красивой, интересной, долгой, прекрасной жизни желает радости в каждом дне и гармонии. Отлично. А далее на Retro FM «Цветы» и «Sugar Babes».
1: Телечита на Retro FM.
2: Делитесь счастьем.

0: А, честно говоря, так здорово дарить приветы и поздравления любимым, близким, родным, дарить такое настроение, которое, может быть, и как-то нельзя потрогать, а можно услышать, и сразу станет хорошо. Евгения Портнова большой привет передает сыну Ване, хорошего настроения желает и счастливого пути домой в Казань из Арска. Яна Айзатуллина привет передает супругу Эдуарду, коллегам Валентине, Венере и Садыковой Миляуше и желает бодрого рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Рэй Чарльз и Modern Talking.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: танцевальные хиты призывают взять несколько минут на отдых и немного потанцевать, может быть, даже спеть. А еще настроение улучшится вдвое с величиной на ретро-ФМ, ведь дарим приветы близким, родным людям и движемся в танцы вместе с поздравлениями. Гараева Кадрия передает большой привет любимой маме Гульнаре Сибгатуллиной, желает ей крепкого здоровья, радостного настроения. Скоро у мамы будет день рождения, поздравляет вас с наступающим и желает много счастья и добра. Борисова Даша привет передает своему сыну Виталию, желает ему хорошей сдачи экзаменов. И мама всегда рядом, опора, поддержка и любовь. А далее на ретро-ФМ бит-квартет «Секрет».
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: не останавливаться, петь и танцевать, если так хочется, если позволяет место и возможность, и время. Настроение хорошее надо всячески приумножать, и приветами в том числе. Юрий Майоров большой привет передает любимой Лидии, желает радоваться всем замечательным моментам в жизни. Дочь Серазиеву Риту мама Анна поздравляет с днем рождения, 45-летием. Желает здоровья, счастья, оставаться такой же красивой, успешной, жизнерадостной и обаятельной. Далее на Ретро-ФМ и Рейжа.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: А большое счастье всегда начинается и зарождается из маленьких желаний и шагов, а потом обрушивается волной радости, удачи и везения. И главное, всегда быть готовым к этому и радоваться жизни, а также дарить добрые слова любимым людям. Азату большой привет от Люции с пожеланиями отличного дня и прекрасного настроения. Также солнечный привет Юле Медведевой от коллег Веры и Кати. И у нее сегодня день рождения, счастья, любви и радости. Вам желают каждый день и бодрых рабочих будней. А далее на ретро-ФМ Альфавили, Мираж, Наталья Гулькина.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Фильчита на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть это лето подарит вам яркие чувства, новые интересные знакомства и теплые воспоминания.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: семья – это когда только собрался помыть посуду, вынести мусор, а уже блины помыли и вынесли. Да, такое тоже бывает. 15-15, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Бонни М, Иванушки Интернешнл и Мадонна.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: вспомнил сейчас школьные годы, школьные дискотеки, чего мы на них только не вытворяли, в том числе и под эту зажигательную композицию. В Москве половина четвертого, друзья. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Массовое внедрение цифрового рубля в России пока преждевременно. При регулярных ограничениях мобильного интернета для этого нет необходимых условий. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он пояснил, бизнес будет воспринимать цифровой рубль как дополнительный операционный риск. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля запланировано в России на 1 сентября этого года. Переговоры по украинскому конфликту в настоящий момент находятся на паузе. Но Россия не прерывала контактов с США. Каналы связи действуют на постоянной основе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия всегда считала предпочтительным достижение своих целей мирным путем и готова к такому сценарию. А конфликт может быть завершен до конца суток, если ВСУ покинут территорию российских регионов. 2500 иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в страну, были выявлены в России благодаря биометрическим проверкам. Об этом рассказал первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Апробация технологии осуществляется в пунктах пропуска Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Уже 11 тысяч россиян решили стать космонавтами. По крайней мере, они создали черновик заявления через новый сервис на госуслугах. Об этом сообщает Роскосмос. В госкорпорации уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет. 76% из них мужчины, 24 женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Прошедшие заочный отбор будут приглашены на очный этап в Центр подготовки космонавтов. В Индии разобрали 21-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси. На неустойчивость конструкции во время сильного ветра жаловались местные жители. Монумент был открыт в декабре прошлого года во время визита спортсмена в Индию. Скульптура Месси держала трофей чемпиона мира в руках. Футболист является 8-кратным обладателем золотого мяча и чемпионом мира 22-го года. И о валюте на этот вторник: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Будильник трудно назвать другом человек, то ли дело утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, друзья. С ним и вставать, и с ними, вернее, вставать одно удовольствие. Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ну, согласен, в каждой стране свои традиции, но когда молодежь висит до 30 лет на шею родителей, получая образование, это, друзья, по-моему, перебор. А ведь в итальянских семьях такая ситуация на каждом шагу. Не то, что в Акапульку, нет, там вообще не учатся, потому что некогда, надо пожить в свое удовольствие. В общем, райское местечко, собственно, Трио Рики и Повери, нам о нем только что и спели. 15.56, столица, меня зовут Антон Веселов, всем доброго дня с любимой музыкой. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
4: Испали, уносится печаль.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустят

0: Но, надо честно признаться, мужики, название цветов – это не наш конек. Вообще, для большинства мужчин есть два вида цветов. Розы, ну и вот эти вот, как они там называются. Собственно, букет вот этих вот, как они называются, от Александра Барыкина на РЭТРФМ в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сергей Беликов, Сара Коннор и Bad Boys Blue.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетители, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Ретро-ФМ.
9: Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, мы тоже с каждой минутой становимся все счастливее и счастливее, ну, потому что конец рабочего дня. Приближается в Москве половина пятого. С новостями на РТРФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом граждане Украины, въехавшие на территорию России, освобождаются от этого требования при подаче заявления до 1 января 2028 года. Указ уже вступил в силу. Остальным категориям иностранцев для получения паспорта гражданин России теперь потребуется подтвердить свою законопослушность. Правительство намерено обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. МВД, Минздрав и Минюст до следующего года должны проработать вопрос о мотивации водителей, попавшихся за рулем в состоянии опьянения, к медицинской реабилитации. Речь идет о случаях привлечения к административной или уголовной ответственности. Такой водитель будет обязан пройти диагностику, лечение или профилактические мероприятия из-за употребления веществ. Также планируется упорядочить процедуру метасвидетельствования в сложных случаях. Число пострадавших от массового отравления в кафе Пятигорска выросло до 70 человек. По данным Минздрава Ставропольского края, 59 человек находятся на стационарном лечении. Еще 11 получают помощь амбулаторно. Напомню, о первых случаях отравления стало известно 30 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Деятельность кафе приостановлена, проводится проверка. Российские туристы начали активно бронировать летние туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Об этом сообщил глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Уже сейчас путешественники бронируют отдых на июль и август. Спрос на курорт вырос еще с февраля и превышал прошлогодний уровень на 40-60%. Цены на летний отдых пока остаются доступными, но, по словам специалистов, если туристы хотят иметь выбор, поторопиться стоит. Купальный сезон в Анапе официально начался 1 июня и продлится до 30 сентября. И российская теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал Ролан-Гаррос, победив румынку Сарану Кристю со счетом 6-0, 6-3, при этом установила рекорд 21 века на этом турнире. 19-летняя россиянка одержала 16 побед на кортах Парижа, будучи тинейджером. Это лучший результат с 2000 года. Она обошла американку Кори Гауф, Ким Клейстерс, Анну Иванович и Марию Шарапову. Теперь за выход в финал Андреева поспорит с Мартой Костюк. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро торгуется на отметке 86 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хорошо там, где нас нет, учит нас народная мудрость. Плохо вот только, что нас нет там, где хорошо. Но, впрочем, это не точно. Слушая эту песню группы Queen, я лично сомневаюсь. Мне лично хорошо, друзья, надеюсь, вам тоже. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Владимир Высоцкий и Ace of Base в Москве. 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут по проспекту Имашева от проспекта Амирхана до Сибирского тракта. Также по проспекту Победы от Дорожного переулка до Сибирского тракта. И по улице Кулгали от Пучка до Овражной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен@kazan.ru. Застройщик ООО «Созаттектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: своего героя Бонни Тайлер ищет в этой песне. Ну, а в ближайшие часы нашим героем будет Олег Орлов. Он уже здесь. Встречайте его через несколько минут. Ну и, конечно, любимая музыка. Куда ж без нее? Это тоже наша героиня. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В Москве 16:56. Пока-пока.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Каждый находит то, что умеет искать. Все остальное само находит человека. Ну, с поисками лет, по крайней мере, нам еще и календарь помогает каждый год, что не может не радовать. В общем, нашли мы друг друга, и вот уже второй день, как друг другу радуемся под музыку Retro FM. Это группа Secret Service. Впереди же у нас в течение ближайших нескольких минут Modern Talking, Андрей Губин и Deep Purple. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного летнего вечера в столице 17.16.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
11: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Как шутят некоторые доктора, кто-то верит, что у людей с холодными руками горячее сердце, а на самом деле у них вегетососудистая дистония. Ох, кому только не ставили раньше врачи этот диагноз, который к душевным недомоганиям и физическим тоже героев этой песни группы Modern Talking не имеет никакого отношения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 июня россияне смогут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, передает ТАСС. Это позволит гражданам знать о судебных процессах, которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Такой порядок уведомления предусмотрен статьями Кодекса административного судопроизводства и Арбитражного процессуального кодекса России. В Татарстане открыта работа горячей линии канала связи в МАКС. Первую неделю каждого летнего месяца с 1 по 5 июня, с 1 по 7 июля и с 3 по 7 августа. Татарстанцы смогут оперативно сообщать о вопросах защиты детства, проблемах в организации их отдыха, а также получат консультации. Телефон 236-61-64 или в мессенджере МАКС номер 8-987-405-96-13, пишет московский комсомолец. В Казани откроют пришкольные лагеря. До 26 июня на базе образовательных учреждений в лагерях отдохнут более 20 тысяч детей от 7 до 17 лет. Для удобства работающих родителей будут дежурные группы, которые примут детей с 8 до 16 часов. Продолжительность отдыха 21 день. Для родителей цена путевки 920 рублей. При полной стоимости около 6 тысяч рублей. Остальную сумму компенсируют из бюджета Татарстана. Для детей участников СВО отдых в лагерях бесплатный, пишет московский комсомолец. Третья очередь благоустройства набережной озера Нижний Кабан вошла в активную строительную фазу. Сейчас на объекте продолжается устройство свайного основания будущих прогулочных настилов над водой, монтаж металлоконструкции и строительство смотровых площадок. Третья очередь благоустройства охватывает участок вдоль улицы Шагабуддина-Марджани от моста по улице Назарбаева до улицы Зайни-Султана. После завершения проекта вокруг озера Нижний Кабан будет сформирован единый прогулочный маршрут протяженностью около 5 километров. Одной из главных особенностей новой очереди станут смотровые площадки. Они разместятся на пересечениях набережной с поперечными улицами Старо-Татарской Слободы, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, а

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Один из лучших хитов группы «Роксет», название которого переводится как «Центр моего сердца». Хит, который посвящен чувствам, поиску эмоциональной связи и, разумеется, центру сердца, который, как утверждают музыканты, находится где-то на окраине сознания. Далее в самом центре нашего внимания окажется творчество Криса Рин, группы «Мираж» и квартета «Абба» здесь, на Ретро-ФМ, в столице 17.42.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут по улице Габишева, Зорги до Кулгали. Также по Сибирскому тракту по поводу Гвардейской. И по Ершову от Вишневского до улицы Искра. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
3: «Ретро-ФМ»

0: Поскольку лучшего утешения для слегка опечаленного человека, чем музыка, еще не придумано, можно порадоваться за героя этой песни. Ведь скоро его романтическая грусть обязательно перерастет в нечто большее и куда более веселое. Вот только лето раскочегарится, вот только отпуск как начнется. Ну, собственно, начнется веселье, особенно если значительная часть отпуска пройдет на пляже. Добрыми воспоминаниями, о котором с нами на Ретро-ФМ делится Крис Ри. 17:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен@kzn.ru. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
7: RetroFM.

У мужчины, как известно, три возраста. Прыгать по гаражам, курить за гаражами и идти в гараж. Как шутили в советское время, мужчина взрослеет, но гаражи из его жизни никуда не уходят. Группа «Комбинация» на Ретро FM 18:15 по Москве.

0: Вот такой вот музыкальный бальзам на душу водителям со стажем. Особенно тем, кто предпочитал в свое время ездить на продукции отечественного автопрома. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Под песни любимых артистов скоро продолжим.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика,
4: но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Да все без... нормально.
12: Что?
11: Эшпи.
12: Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозке решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
15: Минсе.
16: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев.
17: Минсе. Жизнь без паузы.
18: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
22: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте Havail.ru. 12+.
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
24: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
25: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: На Ретро-ФМ песня из фильма «Большое космическое путешествие». Всем, кто в эти минуты торопится с работы домой, хорошего космического ускорения.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября вводится больше 10 новых специальностей. В их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. В то же время ряд специальностей исключается. Например, врач-офтальмолог-протезист, диабетолог. Функции этих узких специалистов отдадут другим медикам. Рустам Миниханов призвал татарстанцев посещать мероприятия проекта «Лето в Татарстане». Для жителей республики и гостей представлено множество интересных разнообразных мероприятий. Праздники, фестивали, мастер-классы, концерты и спортивные состязания по проекту «Лето в Татарстане» как для детей, так и для взрослых. Узнать расписание можно на сайте leto.tatar, пишет «Московский комсомолец». В некоторых домах Приволжского района Казани временно будет прекращена подача воды. Воды не будет с 9 утра 4 июня до 11:00 5 июня в некоторых домах по улицам Авангардная, Октайская, Кулагина, Глазунова, Модельная и Промысловая. Также частично прекратят подачу воды в поселке Калининский. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. Казанцев приглашают принять участие в бесплатных тренировках под открытым небом в рамках проекта «Спорт у дома». Занятия пройдут на 60 локациях. Горожане смогут принять участие в тренировках вблизи своего дома, во дворах, парках и скверах. Всего запланировано около 600 спортивных занятий по 25 направлениям, в их числе йога, пилатес, растяжка, бег и другие дисциплины, пишет портал мэрии Казани. С казанцами будут заниматься профессиональные тренеры. В Казани за 2 месяца, с февраля по апрель, тренировки зимне-весеннего сезона проекта «Спорт у дома» посетили более 2000 горожан. Всего на 18 городских локациях состоялось 90 мероприятий. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ «Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Если внутри тебя, в душе светит солнце, то даже не важно, какая погода на улице. А правильно встречать будний день слушателям Ретро-ФМ помогает утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ. Ну, а до конца этого часа не пропустите лучшие песни Рики Повери, Льва Лещенко и Итайпа в Москве 18.42.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от Попова до улицы Искра. Также по проспекту Победы от улицы Губкина до Дорожного переулка. И по журналистов от Халитова до Арбузова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мега-мебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Мне иногда кажется, что по темпераменту итальянцы очень близки нам, россиянам. В том плане, что они также импульсивны, эмоциональны и не особо практичны. И также музыкальные, что только что лишний раз нам доказали участники группы «Рики и Повери». Вы слушаете «Ретро ФМ». Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Столица 18.55.
1: «Ретро ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро ФМ» желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну, кто из нас не просил у небес какой-нибудь благодати хоть раз в жизни? Героиня этой песни Мадонна подтвердит. Кстати, как говорят сами служители церкви, просить в молитвах о повышении зарплаты или покупке жилья и автомобиля не следует. Говорят, тревожить высшие силы стоит только по вопросам жизни, веры и семьи. И пусть жизнь радует нас во всех своих позитивных проявлениях, как Ретро-ФМ радует всех отличной музыкой. 19.16 в Москве. Далее Modern Talking, группа «Руки вверх» и квартет «Абба». Меня зовут Олег Орлов. Приятного вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не
2: да,
3: могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: You're my heart, you're my soul. Вот она, самая первая песня дуэта Modern Talking и самый успешный хит коллектива, который в Германии продержался на вершине национального чарта 6 недель подряд. А в мире сингл с этой песни был продан 8-миллионным тиражом. Ты мое сердце, ты моя душа. На Retro FM в половине восьмого вечера по Москве. Самые важные новости вторника нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства российских высокопоставленных чиновников. Шпионское программное обеспечение использовалось для снятия данных, прослушивания переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки. Для этого, по данным спецслужбы, привлекались технические возможности крупных международных IT-корпораций. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи не допустимо. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временное ограничение на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Запрещен также транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС из-за отсутствия механизмов подтверждения ее поступления. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности товаров. В ведомстве отметили, что Министерство экономики Армении не справляется с контролем сельхозпроизводителей после ликвидации профильного аграрного ведомства в 2019 году. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов и официальных лиц к участию в турнирах под флагом из гимном России. Снятие ограничений касается как взрослых, так и молодых спортсменов, а также командных соревнований. Россияне смогут воспользоваться этой возможностью уже на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Напомню, ранее россияне были отстранены от международных стартов, затем их допустили только в нейтральном статусе, а с мая прошлого года разрешили выступать в командных турнирах. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует практически на всей планете температуры выше нормы летом из-за природного феномена Эль-Ниньо. С вероятностью 80% его эффект продлится с июня по август, а по некоторым прогнозам минимум до ноября. Генсек ВМО призвала готовиться к потенциальному интенсивному Эль-Ниньо, который вызовет в одних регионах засуху, а в других дожди и аномальную жару. Последний подобный эпизод в 23-24 годах вошел в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений. И туристка, путешествующая по Азии, на 3 часа застряла на границе Вьетнама и Камбоджи из-за неверного совета чата GPT. Рита Сантос спросила у чат-бота, можно ли получить визу на границе, и тот ответил утвердительно, но информация оказалась ложной. Девушке пришлось заплатить $250 агенту за ускоренное оформление документов. Она призналась, что усвоила горький урок, чат GPT ненадежен в вопросах визовых требований, а ложные ответы искусственного интеллекта называют галлюцинациями. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: какой-то монументальностью, в хорошем смысле, веет от некоторых песен, даже несмотря на то, что поется в них о самых обычных вещах, которые происходят в жизни каждого человека, в том числе и о грустных, с которыми нам приходится сталкиваться. Герои этой музыкальной истории подтвердят. Группа Mike and the Mechanics на Red FM без 18:08 вечера в Москве. До конца этого часа будем подпевать Крису Норману, Владимиру Маркину и группе Bonnie M. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань. Вечеринка.
8: Ровно в 21:00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.

0: Крис Норман на Ретро FM о ночных охотниках. А в любовных делах даже опытный охотник может стать дичью. Каково это оказаться по ту сторону, наверное, каждый из нас ощущал на себе. Ну, хотя бы раз в жизни было, не так ли? Тем, кто выходит на ночную охоту, чтобы унять пламя в душе, пожелаем удачи, но чтоб без перегибов, как говорится, чтобы волки были сыты и овцы целы. 19.56, столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Готовимся, друзья, шагнуть в новый музыкальный час.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое. Разыграем среди наших клиентов.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Умудренные жизненным опытом люди рекомендуют пробовать свои силы в любой деятельности, которую вам предлагает судьба, даже если вы не уверены, что справитесь с этим. Главное, чтобы проснулось желание сделать шаг вперед, и пусть результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Виктор Цой, группа «Кино», с нами на Ретро FM, далее Михаил Боярский, «Таркан» и «Bad Boys Blue». 15 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

школы. В ближайшее время начнется синхронизация содержания ЕГЭ по русскому языку с новыми учебниками. План на это уже есть. Также со следующего года в школу вернутся учебные словари, составленные в соответствии с нормативными словарями, утвержденными правительственной комиссией. Росавиация до конца недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Результатом проверки 3 самолета компании временно не будут эксплуатироваться из-за выявленных отклонений в параметрах двигателей. Остальные 6 машин допущены к полетам. Напомню, в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата перевозчика после многочисленных задержек рейсов в начале года, связанных в том числе с отказами двигателей. Авиакомпания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов. Федеральная антимонопольная служба планирует отрегулировать сроки подтверждения заказов поставщиков в ритейле. Служба уже запросила у торговых сетей их поставщиков информацию. Ведомство направило запрос в крупнейшие ассоциации Союза, чтобы узнать, какие сроки ответа поставщика на заказы сейчас закреплены в договорах, а также получить мнение об оптимальных сроках с учетом категории товара и объема поставки. На основе полученных данных ФАС выработает единый подход к содержанию соответствующих документов. Туроператоры не фиксируют массовых отмен поездок в Крым из-за введенных на полуострове ограничений на продажу бензина. Большинство туристов пока не готовы принимать окончательное решение и рассчитывают на урегулирование ситуации. Около 80% отдыхающих добираются до курортов на личных автомобилях. Властям рекомендовано заранее планировать заправки на материковой части маршрута. Через Крымский мост разрешено перевозить в багажнике до 100 литров бензина в канистрах. И пользователи соцсетей назвали самую раздражающую деталь в мужских образах. Ей оказались укороченные брюки. В антирейтинг также попали шляпа с острым козырьком, красные бейсболки, сандали с носками, короткие шорты с длинными белыми носками, замшевые сабо, приспущенные джинсы, очки на затылке, туфли без носков и прическа малет, а также кудрявые прически. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не знаю, как вы, друзья, я бы прямо сейчас в синее море, да в белую пену. Хочется уже в отпуск, и чем дальше в лето, тем сильнее буду думать о том, как там море волнуется без нас. Без 19 минут 9. Столицы, вы слушаете Red FM. До конца часа нам еще споют и сыграют свои лучшие хиты Сиси Кетч, поющие гитары и группа Солтанс. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
6: Автор лучшего вопроса получает деньги.
5: «Дорогие гости»
6: в воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

Начиная со вчерашнего дня, все поцелуи и де-факто, и де-юре уже летние. Если только вы не живете в южном полушарии, где сейчас зима. Ну, если что, согреемся в танце. Сиси Кетч со своими летними поцелуями на финише этого часа, друзья, в Москве. Без 5:09, с 21:00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Вас ждут танцевальные суперхиты в уникальном миксе, который уже готовит для вас Тимур Соколов. Встречайте его через несколько минут. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения и прощаюсь до завтра.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки RetroFM.
2: 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

Ну что, начало положено, дальше больше, дальше лучше, дальше еще горячее. Это вечеринка Ретро-ФМ, меня зовут Тимур Соколов, с 9 до полуночи зажигаем вместе с вами под живой мегамикс танцевальной музыки. Впереди технология от Анита Тикарам, Ирапшин и Пол Джонсон, а еще Вадим Казаченко и Игорь Корнелюк. В ближайшие 3 часа на Ретро-ФМ танцы, музыка и отдых. Так что настраивайтесь.

0: Вечеринка Retro FM.
1: Танцуй, страна.

0: Этот трек специально создан для полного отрыва от реальности. Не зря его использовали в фильме «Мальчишник в Вегасе» «Dead or Alive». В ваших колонках с работой «You Spin Me Around». Не сбавляем темп, продолжаем зажигать. Под живой мегамикс танцевальной музыки впереди «Вирус», «Арабеск» и «Soul Bass». Меня зовут Тимур Скалов. Кручу для вас все только самое лучшее.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

главный танцевальный вирус 90-х на Ретро FM. Ручки пока можно опустить и немного выдохнуть. В следующем часе продолжим танцевать на вечеринке Ретро FM.

0: Да, убойная все-таки вещица. Там супер турбо гидро мега ультра трек.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

Шведский король вечеринок по-прежнему заставляет нас прыгать на танцполе, как в былые времена, и мы все так же резво пляшем под его суперхит «Angels Crying». Это «Итайт» на Retro FM. Дали «Юритмикс», «Хай-Фай» и «Рики Мартин», а чуть раньше «Сарагоса Бэнд» и «Женя Белоусов». Это вечеринка Retro FM. Меня зовут Самур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

слабый далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: и джентльмены. Да будет вам известно, что Моджо, а именно так называется коллектив, который звучит сейчас в ваших колонках, это термин в джазе, означающий притягательность и сексуальность. Так что наш вечер, как говорится, перестает быть стомным. И появление здесь секс-символа нулевых по имени Наталья Ветлицкая яркое тому подтверждение. Через пару минут ее услышим. Вечеринка ретро в самом разгаре. Продолжаем танцевать.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.

0: Действительно, меньше слов, больше танцев. Ничего не говори, просто танцуй и наслаждайся вечером под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. 22.56 в столице. Вечеринка Retro FM в самом разгаре. Продолжим зажигать в новом музыкальном часе.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
7: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
8: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM.

Шикарная концовка у этой версии хита «This Drows» от Стинга. Дал вам и насладиться полностью. Ну а далее будем наслаждаться работами доктора Албана, Татьяны Булановой, команды Pet Shop Boys, группы Hi-Fi и Сергея Минаева. 23.18 уже в столице. Это вечеринка Retro FM. Мы продолжаем танцевать.

0: Touch by Touch. В очередной раз прикоснулись к прекрасному. В нашем случае к лучшей диско-музыке в живом миксе на Retro FM. Команде Joy за это спасибо. Далее Влад Сташевский, The Army of Lovers. В продолжении нашей вечеринки. Танцуем, зажигаем, отдыхаем.
1: Реклама.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
3: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Every Time I See You Smile. Этот трек напоминает всем нам, мужчинам, о том, что секрет нашего вдохновения в ваших улыбках, дорогие наши женщины. Так что улыбайтесь чаще. Ну и танцуйте. Нам это нравится. 23.56 столица. На сегодня вечеринка завершена. Продолжение следует завтра в 21 по Москве. Не опаздывайте. Ну а мы отправляемся в новый день.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Если бы у «Летней ночи» была бы своя песня, то это была бы песня Патрисии Касс «Мадемуазель», которая поет не только блюз, хотя именно с него и начиналась ее музыкальная карьера. А вот карьера следующего исполнителя началась с джаза и игры на ударных. Тото Кутуньо уже скоро на Ретро-ФМ. 17 минут первого столицы. Всем доброй ночи.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: It's a kind of magic. Ну, на самом деле, никакой магии, просто лучшая, а в этом случае правильнее будет сказать, легендарная музыка от команды Queen, за которую ей огромное спасибо. Как говорится, thank you for the music. Кстати, так называется песня группы ABBA, и ее мы услышим уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

О Майкле Джексоне в последнее время говорят очень много, поэтому давайте мы что-нибудь скажем. Хорошее, конечно же. Ну, к примеру, хотя бы то, что в клипе на композицию «The Way You Make Me Feel», которую вы слышите, король поп-музыки впервые показал свои культовые танцевальные движения в стиле робота и бегущего человека. У танцовщиков этот элемент еще называется «шаффл». Будет время, как-нибудь пересмотрите. Ну, а мы лунной походкой отправляемся в новый музыкальный час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Чувство свободы и полета всегда окрыляет и делает нашу жизнь безумно приятной, даже если вы никогда не летали на дельтаплане, а хотя бы периодически летаете во сне. Всем, кто не спит, пламенный привет и отличного времяпрепровождения в компании Retro FM. Владимир Высоцкий, группа «Озон» и Крис Ри продолжит эфир уже совсем скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброй ночи.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Вот и я. Зачем, не знаю. Пытался сейчас подпевать Владимиру Преснякову на верхних нотах. Чуть было связки не сорвал. А связки нам еще нужны, друзья. Впереди еще очень много песен, в которых вам захочется сорвать голос от удовольствия. К примеру, песня из кинофильма «Москва слезам не верит». Совсем скоро ее услышим, так что готовьтесь, споем.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Каждая девушка мечтает о своем Чико, который будет радовать ее подарками и устраивать для нее жаркие вечеринки в стиле латино. Сабрина на Ретро-ФМ, а Лети в солнце, море и женских мечтах, которым обязательно суждено сбыться, потому что в компании Ретро-ФМ возможно абсолютно все. Ну и на этой позитивной ноте я, Тимур Скалов, с вами буду прощаться. А здесь остается Андрей Мари. Ему и вам, как всегда, доброй ночи.

вы знаете, я соглашусь, чего мелочиться-то? Начинать так с великого. Пупо на Ретро FM, именно о той самой великой любви, которая рано или поздно все-таки случается в жизни почти каждого человека. Почти, ну, потому что в мире существуют исключения, о которых не то что петь, даже говорить не хочется. 2:17 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Совсем скоро услышим Стинга, группу Queen и Бонни Тайлер на Ретро FM. Это к вопросу о великом.

0: Громче, громче бей барабан. Ну, с учетом того, что уже совсем скоро и 3 часа ночи, можно громкость барабанов, наверное, не то чтобы приуменьшить, но без фанатизма. Без фанатизма. Карапичо и их мега-хит на Ретро-ФМ. Совсем скоро Альбана и Рамины Пауэр. Ансамбль космической музыки Space и Юрий Антонов. Будьте рядом.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Мне порой кажется, что если эту песню Альбана закольцевать и пустить бесконечно, ни у кого, вот практически ни у кого, раздражение, отторжение, возражений это не вызовет ни в коем случае. 2 часа и 56 минут в столице. Совершенная в плане романтичной подачи песня на Ретро-ФМ. А вдруг кому-то она сейчас жизнь изменила в лучшую сторону?

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.